А ведь мало кто знает, что изначально эту песню спел Рэй Чарльз, но именно в исполнении Джо Кокера она и приобрела мировую известность и стала, можно сказать, межгалактическим хитом, застолбившим себе место под солнцем в плейлисте Retro FM. Из той же оперы уже совсем скоро Крис Ри с работой «And You My Love», ну а разбавят эту брутальную мужскую компанию Патрисия Касса и Нина Бродская.

0: Вот если бы у осени была своя песня, то это однозначно была бы песня Патрисии Касс, которая, не знаю, как у вас, а у меня ассоциируется именно с этим временем года. С его, скажем так, красивой золотой порой, а не дождливой и пасмурной. Майкл Джексон впереди, чуть раньше фантастическая работа Энни Морриконе из фильма «Профессионал», ну и наша родная «Мельница» от Игоря Николаева уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Black or White. Ну, а какой цвет в одежде выбрать сегодня? Черный, белый или вообще какой-нибудь яркий? Расскажу уже скоро в гороскопе в новом часе. Утренний экспресс стартует ровно в 4. Не опаздывайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в российской столице. Прямо сейчас на Retro FM стартует путешествие в новый день. Доброго утра. Retro
1: FM. Утренний экспресс на Retro FM.
2: Вперед в новый день.

0: поговаривают, что сны с четверга на пятницу вещи. Если вам сегодня снилось море, значит, пора в отпуск.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, давайте посмотрим, что нам звезды рекомендуют. 25 сентября, пятница. Внимание к себе. Сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность. Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя. Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но оставьте сроки гибкими. Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное. Теплый чай, любимая музыка, интересная книга. Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора. Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить. Девы, у вас возможны внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме. Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали: разбору вещей и наведение порядка в документах. Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие. Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить. Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность. Водолеи, сегодня тишина – залог интересных идей в материальных делах. Ну и, наконец, рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: des Allemands.
1: Я не ослышался там, про жалюзи, по-моему, что-то поет. На днях Хулио Иглесиас отметил свой очередной хэппи-бёздэй. Всемирно известному певцу исполнилось 83, с чем мы его и поздравляем. Ну а кто из звезд родился сегодня, расскажу уже совсем скоро в нашем традиционном ежедневнике. Не пропустите, как всегда, в экваторе часа.

0: Експрес. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: 25 сентября 2026 года, пятница на календаре. Сегодня день рождения празднует актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Она одна из самых востребованных актрис советского кинематографа. На ее счету около 80 ролей в кино. Лидия Федосеева-Шукшина, обладательница различных наград и премий, многие фильмы с ее участием стали классикой. 25 сентября в 1906 году родился Дмитрий Шостакович, композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Он один из самых исполняемых в мире композиторов, а его творчество – одна из вершин музыкального искусства 20 века. Так считают критики. В этот день, в 1632 году, на правом берегу реки Лены русским землепроходцем Петром Бекетовым был заложен Якутский Ленский острог. Так началась история города, который ныне является столицей республики Саха. Спустя 10 лет острог был перенесен на место современного Якутска на 70 километров выше против течения реки Лена. А свое нынешнее название город получил в 1643 году. 25 сентября в 1763 году по приказу Екатерины II в Москве был открыт Павловский госпиталь. Первая публичная больница в России. С самого начала своего образования до сегодняшнего дня Павловская больница является крупнейшим медицинским научным центром и великолепным памятником архитектуры и искусства 18-19 веков. Сегодня все любители комиксов отмечают День комиксов. Интересно, что родиной этого красочного жанра является не Америка, как считают многие. Комикс – изобретение европейцев. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что рисунки с краткими подписями, графические истории, известные еще с незапамятных времен наскальной живописи. Вернемся к ежедневнику через час. Ну, а прямо сейчас ваша любимая музыка, если быть точнее, то группа «Ялла».
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Песня группы «Ялла» из картины «Вам и не снилось». Кстати, отличный фильм для того, чтобы пересмотреть его предстоящим вечером и, наконец, найти ответ на вопрос, что такое настоящая любовь. Sting и Cher продолжат эфир «Ретро-ФМ» через пару минут. Это «Утренний экспресс». Мы едем дальше.
1: «Ретро-ФМ. Казань». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Кони в яблоках умчались, как и очередной музыкальный час, в финале которого услышим Шаде и группу Абба. Ну а в новом музыкальном вас ждет гороскоп, позитив, ежедневник и очень много хорошей музыки, проверенной временем. Кстати, о времени 4:50 уже в Москве. Просыпаемся.

0: За 5 часов начало самого прекрасного дня недели здесь, на Ретро FM. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: По будням с 4 до 7.

0: дождь и я.
1: Ну, последний рабочий день на календаре, о какой грусти вообще может идти речь? С дождем, без дождя, да хоть с метелью за окном, без разницы, какая погода, все равно отличное настроение, все потому что пятница.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Да, если кто-то потерялся во времени, в днях недели, напомню, на календаре 25 сентября, пятница, и вот что нам рекомендуют звезды. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность. Дальше по порядку. Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя. Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов, наметьте направление, но оставьте сроки гибкими. Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное, теплый чай, любимая музыка, интересная книга. Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора. Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить. Девы, у вас возможны внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме. Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали: разбору вещей, наведение порядка в документах. Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие. Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить. Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность. Водолеи, сегодня тишина, залог интересных идей в материальных делах. Ну и, наконец, рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Никакой печали, только счастье, только радость, только позитив у нас впереди. Да, друзья, утро пятницы — прекрасное время для того, чтобы делиться позитивом. Уверен, у вас его накопилось много, так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал Ретро-ФМ, в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив», социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание, я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню о самом главном. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и, думаю, уже бодрым настроением. Удачи!

0: часто называют итальянским Джо Кокером. Он не раз выступал на фестивале в Сан-Ремо, прославился как европеец, сумевшийся влиться в культуру американской музыки и встать вровень с лучшими ее представителями. Песни Зукера мы с удовольствием слушаем на Тред-ФМ. А еще день рождения сегодня отмечают американская актриса, обладательница премии «Оскар», жена сегодняшнего юбиляра Майкла Дугласа, Кэтрин Зета-Джонс. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, голливудский актер, режиссер и певец Уилл Смит и испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Педро Альмодовар. В этот день, в 1968 году, первый, пока единственный раз британский хит-парад возглавила русская песня «Роман с дорогой длинную». Правда, называлась она там «Those were the days», в переводе «Были дни», и исполнял ее Мэри Хопкинг на английском. Этот трек можно также услышать на Ретро-ФМ. Сегодня свое 1163-летие отмечает город-герой Смоленск. Он один из самых древних русских городов. Сейчас в Смоленске проживает около 330 тысяч человек. День города празднует именно сегодня в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 году. Сегодня Всемирный день фармацевта. Дата празднования приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации, которая была образована в этот день в 1912 году. В честь праздника в разных странах проводятся всевозможные флешмобы, семинары, выставки, дни открытых дверей, бесплатные обследования для посетителей аптек и так далее. Замечу, что в ряде государств установлена своя отдельная дата профессионального праздника фармацевтического работника. Так, например, в Беларуси он отмечается 15 октября, а в России день фармацевта празднуется 19 мая. Вернемся к ежедневнику через час, ну а прямо сейчас ваша любимая музыка, Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Альбана и Рамина Пауэр дарят вам свою большую, красивую музыкальную любовь. Ну а далее это буду делать Ванесса Паради и Алексей Глызин. А сразу после я буду читать ваши позитивные послания, которые вы присылаете к нам в мессенджере Макс под постом «Позитив». На кону, напомню, тостер.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Дабуди, дабудай. Давайте посмотрим, что у нас имеется в мессенджере Макс. Под постом позитив. Юлия Гага из Тольятти на связи. Юлия передает привет всем. Делится своим позитивом. Пишет: сегодня дадут аванс. Ну, тогда гуляем. Евгения далее пишет, что сегодня ездит в горы. Аккуратнее там, Женечка, будьте осторожны. Горы все-таки штука серьезная, ну и красивая в то же время. Юлия делится своим позитивом, цитирует, цитирую, моей любимой маме 85. Наше поздравление. Всем-всем-всем доброго утра. Это уже следующее послание. У меня все прекрасно. Сегодня иду в школу и после уроков еду с друзьями в лагерь. Подпись Риана. Риана, план огонь. Удачи. Доброе утро. Хочу выразить огромную благодарность камере на скорость. Штраф пришел, очень взбодрил с утра. Знакомо. От Дениса это сообщение, которому я, конечно же, немножко сочувствую. Следующая порция ваших сообщений через полчаса, друзья. Оставляйте свои послания в мессенджере Макс под постом позитив. Тостер ждет своего счастливого обладателя.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов пятничной Москве. Всем доброго и бодрого. Утренний экспресс мчит нас в новый день.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: чего ждать от сегодняшнего дня и какие рекомендации на эту пятницу дают звезды, мы узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 25 сентября, пятница. Внимание к себе. Сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность. Далее по порядку. Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей. Ведь иногда важно услышать себя. Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но оставьте сроки гибкими. Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное. Теплый чай, любимая музыка, интересная книга. Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора. Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить. Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме. Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей и наведение порядка в документах. Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие. Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить. Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность. Водолей. Сегодня тишина – залог интересных идей в материальных делах. Ну и, наконец, рыбы. Важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ура, ура, выходные, мы будем кричать уже завтра. Ну а пока встречаем пятницу и читаем ваше сообщение. Привет всем, кто в автобусе 8А едет на шинный завод. Хорошего дня вам, шинники. Ретро-ФМ, вы поднимаетесь настроение перед работой. Спасибо вам, вы лучшие, написал Светлана. Пожалуйста, Светлана, все для вас. Ретро-ФМ, доброе утро, передайте привет моей бригаде. Орлы и ласточки, моей пятой бригады. Смена подходит к концу, мы это сделали. Спасибо за поддержку, нервы, кофе и результат. Инструкции на выходные. Расслабиться и получить удовольствие. До понедельника не беспокойтесь, я буду плакать над сериалами. Подпись ваша, бригадир Ирина. Ирина, классного отдыха. Могу посоветовать сериалы для слез. Доброе утро. Я в отпуск вышел и с утра во дворе копошусь. Не знаю, чем заняться. Вот первым делом включил любимый Ретро-ФМ. Всем привет. Эльдар. Подписался, да, под Ретро-ФМ копошиться во дворе куда веселее. Добрейшего пятничного утречка всем. Хочу поддержать позитивом вашего радио мою коллегу повара кафе «Надежда» города Энгельса Ольгу Зицик. Бедняжка работает без выходных почти 2 месяца. Держись, Ольга, найдем повара, и ты убежишь в долгожданный отпуск. Только верь, поддержите девчонку ПЖ. Пожалуйста, видимо, Лесь написала. Ну, давайте поддержим, Ольга. Мы вас поддерживаем. Держитесь там. Как говорится, спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Канал Ретро-ФМ в Максе. Пост позитив. Социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. Через полчаса у нас подведение итогов и награждение победителя. Кому-то из вас за самое позитивное сообщение подарю тостер.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Папа, а мы все купили к школе?
10: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
9: А маме тоже Тенет купим?
10: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
17: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
18: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
3: 12+.
15: Ретро-ФМ.

0: Мир Ватерлоу. В советское время он был одним из немногих режиссеров, которым было позволено снимать и сниматься за железным занавесом. День рождения сегодня отмечает американский киноактер и продюсер, обладатель двух премий «Оскар» Майкл Дуглас. Пик его популярности пришелся на 80-90-е, когда он сыграл лучшие свои роли в фильмах «Роман с камнем», «Жемчужина Нила», «Роковое влечение», «Уолл-стрит», «Основной инстинкт» и других. Всего фильмография актера более 40 ярких киноролей. 25 сентября в 1945 году в СССР полковник Василий Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы, который стал мировым рекордом как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. Барографы показали, что спортсмен покинул самолет на высоте 13 108 метров. В свободном падении он пробыл 167 секунд. За испытание парашютной техники и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм, Романюк первый среди парашютистов-испытателей был удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня все любители комиксов отмечают День комиксов. Интересно, что родиной этого красочного жанра является не Америка, как считают многие. Комикс – изобретение, да будет вам известно, европейцев. Хотя справедливости ради стоит сказать, что рисунки с краткими подписями, графические истории известны еще с незапамятных времен наскальной живописи. Также сегодня отмечается Всемирный день фармацевта, Всемирный день мечты, День тикающих часов, День математических рассказов, День дочери, День лобстера и День кесадилии. Ну и главный праздник, который отмечают все без исключения, это пятница, с чем я вас поздравляю.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: где-то на белом свете.
1: Уверен, вы, как и я, послушали песню и как фильм пересмотрели. Ну а какой фильм, я думаю, напоминать не стоит, тут и так все понятно. Пока трутся об ось медведи, мы с вами продолжаем крутить пластинку под названием «Жизнь». А в пятницу, знаете ли, жизнь особенно прекрасна, так что поздравляю. Ну и добавлю этого задорного пятничного настроения. Через пару минут «Корона», «The Rhythm of the Night» только для вас.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
6: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань.

0: Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Пока кому-то снится зеленая трава, мы тут раздаем тостеры. Времени осталось мало, так что давайте сразу к сообщению, за которое подарю подарок. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Мы работницы столовой в городе Комсомольске-на-Амуре. В педагогическом университете наше утро с вами всегда начинается с позитива. Студенты юные, энергичные, могут часто и танцевать под песни типа «It's my life». Преподаватели очень любят ваши песни и часто подпевают. Все дни проходят с хорошим настроением. В нашей столовой очень не хватает тостера, чтобы делать хрустящие и горячие бутерброды. Не только персоналу, но и всем студентам. Наши двери всегда для всех открыты, ведь не только вкусная еда, но и лучшая музыка звучит с любимой колонки. Всем прекрасного дня и море позитива. Это все прислала нам Ксения. Ксения, ну что, дарим вашей столовой за то, что вы все там такие позитивные. Тостер от Ретро-ФМ. Я вас поздравляю. Ну и на этом прощаюсь. Друзья, далее встречайте шоу «Первая смена». Саша Светлов, Фрид Субботина здесь через несколько минут. Я Тимур Соколов. Говорю всем пока и желаю вам классной пятницы. Счастливо.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Встречаем пятницу в отличном настроении. Это первая смена в столице 7.00. И, конечно, у нас для вас есть новости. Есть Вадим Ривман. Доброе утро, Вадим.
1: Да, уже рассказываю. Привет всем. Доброе утро. Итак, новые единые учебники для старшеклассников российских школ планируют внедрить к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Обновленные пособия должны появиться одновременно с введением нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Он начнет действовать как раз с 1 сентября 2027. Изменится подход к изучению предметов в старших классах. Если сейчас школьники обязаны осваивать минимум две дисциплины на углубленном уровне, то после изменений все предметы учебного плана можно будет изучать только на базовом уровне. При отражении массированной атаки беспилотников на Ульяновск есть пострадавшие, им оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил глава Ульяновской области. По словам Алексея Русских, сейчас отражение атак продолжается. Ранее глава Пермского края сообщил, что дроны минувшей ночью атаковали промышленный объект в регионе. А губернатор Воронежской области рассказал об отражении воздушных атак над Воронежем и пригородами. Там информация о повреждениях уточняется. Американские СМИ рассказали о встрече Кирилла Дмитриева в Нью-Йорке со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России, в четверг провел встречу со спецпредставителем президента США и зятем Дональда Трампа. По информации источников телеканала CNN, на встрече обсуждалось сотрудничество России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Из Франции накануне вечером пришла новость о том, что не стало знаменитой актрисы, певицы, жены Владимира Высоцкого Марины Влади. Ей было 88 лет. Про себя Влади говорила: «Я русская, только с французским паспортом». Марина Влади в девичестве Полякова, родилась в семье белых эмигрантов. В Советском Союзе огромной популярностью пользовался фильм «Колдунья» с Мариной Влади, снятый по мотивам повести Куприна «Олеся». А всего актриса сыграла более сотни ролей в театре и кино. Берлин официально отозвал свою заявку на право принимать Олимпиаду и Паралимпиаду. Об этом сообщил бургомистр немецкой столицы, не объяснив, правда, почему именно городские власти решили отказаться от борьбы. У Германии теперь есть всего два дня, чтобы определиться, какой город выдвинуть в качестве кандидата на прием Олимпиады в 2036, 40 или 44 году. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром.
2: Ретро FM. Первая смена. На Ретро FM с 7 до 11.
0: Классная пятница, ребята. 7.03 на столичных часах.
3: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рит Зубутина. На местах. Олечка, расскажите, чем займемся.
3: Конечно, а кофе вам принести? Нет, просто как бы нейрохит.
0: Только не слишком горячий, я берегу горло.
3: Кто-то захочет попеть, а кто-то захочет кофеечек попить. Вот. Еще сегодня Всемирный день фармацевта. Об этом тоже поговорил. Не впрямую, конечно, придумали интересненькую тему для вас. И музыку хорошую послушаем. Все правильно, Александр?
0: Но мы же ждем дорогих гостей, Маргариточка. Почему об этом не говорим?
3: А это вам, как мужчине, чтобы больше, понимаешь, чтобы интереснее слушать было. Пожалуйста, представьте.
0: Постоим, так сказать, у мангальчика, попереворачиваем обязательно с нашим специальным гостем, телеведущим Вадимом Токменевым с 10.00.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на пятницу на 25 сентября. Но сначала желание загадайте. 0707, как-никак.
2: Я загадала.
1: Поехали. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность.
2: Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя.
1: Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но оставьте с руки гибкими.
2: Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое, приятное, теплый чай, любимая музыка, интересная книга.
1: Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора.
2: Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми, запишите важные дела, чтобы ничего не упустить.
1: Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме.
2: Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей, наведение порядка в документах.
1: Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие.
2: Стрельцы, разговоры с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить.
1: Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность.
2: Водолей, сегодня тишина – залог интересных идей в материальных делах.
1: Рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
2: И просыпайте, ребят, в классном настроении. 5.

0: на Ретро-ФМ.
1: На часах 7.14. Всем привет.
2: Здрасте.
1: Саша, Рита на местах. Всех поздравляем с пятницей. Ну а фармацевтов мы сегодня поздравляем с профессиональным праздником. Да, Всемирный день фармацевта, который, конечно, выбрал не случайно, потому что в 1912 была официально основана Международная фармацевтическая федерация. Люди, которые на страже нашего здоровья, выручают нас очень часто, меня в частности еще вчера, которым огромное спасибо.
2: Ой, это вообще, ты знаешь, у меня лучшие друзья, это доктора, вот, а потом, ну, подружки, это вот фармацевты, так сказать, которые я с одним поболтала и ко второму сразу же иду. Вот, ну мы, конечно, как всегда, не очень серьезные будем. Мы хотим вот что от вас сегодня. Чтобы вы придумывали лучшее лекарство с оригинальным названием в честь, ну не знаю, себя, вымышленного героя. Только обязательно нужно расшифровывать, почему такие лекарства существуют.
1: Ну да, например, в честь нашего коллеги можно назвать Ривманзол. Применять при высоких курсах валют.
2: Да, Владо Сташевин, чтобы сердце не болело и радовало женщин, что-нибудь такое.
1: Чтобы хотелось кого-то звать в ночи, да?
2: Да, Саня звукорежиссер. Син, кстати, всегда в хорошем настроении, всегда всех подкармливаю. Вот, гитар недавно купил.
1: За пять минут вот дейки применять. Саша, да, Саша Ридфорд. Принимать внутрь каждое утро по будням с 7 до 11. Запущенные утренние анабиозы, нежелание вылезать из-под одеяла, острый дефицит бодрости. Это все поправим.
2: Хорошо. Ну, в общем, вот, ребят, вот какие-то такие истории нам очень нужны сегодня. Пишите во всех наших соцсетях. Мы все это, как всегда, с удовольствием прочитаем.

0: классная пятница, ребята, на столичных часах 7:18, это первая смена.
1: Короче, я тебе хочу сказать, что мы с тобой вообще работники, мы вообще-то и с тобой работники. Ну, Саня на втором месте, а знаешь почему? Потому что мы с тобой, ну, не открываем рабочие чатики в нерабочее время, есть же такая история?
0: Конечно.
1: А вот любители кидать мемы в рабочий чат работают хуже других, сказали работодатели, потому что они единственное, что делают, это мемчики
0: свои кидают. Создают видимость работы своими мемчиками, да,
1: да, выходные
0: дни.
1: Да, сами работники, кстати, не согласны и даже прислали очередной мем по этому поводу.
0: Котик недоволен.
1: Да, о, плачущий. Говорят, что успевают и задачи закрывать, и мемы искать. Вот, а еще говорят, что чаще всего картинками делятся сотрудники в возрасте до 35 лет, с чем я, ну, не знаю, мне кажется, не согласна. А вот я думаю, хорошо, тогда вот эти все мамины, хорошего дня, сегодня день грибника, который она бесконечно,
0: воскресенье, открыточки присылает, праздничные.
1: Да. Там за 35 человечек, понимаешь? Вот я со своей стороны оправдаюсь. Я, ну, еще тот тоже мемный душнило, но у меня для этого есть определенная группка и люди определенные. И вот им я уже делаю в других чатиках,
0: пожалуйста,
1: рассылку.
0: Соблюдайте чатную субординацию.
1: Хотелось
0: присылайте
1: бы
0: мемчики в нужные чатики.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
8: В сентябре действует специальная цена от 2 440 000 рублей.
9: Не оферта. Специальная цена формируется из выгоды за обмен авто и спецвыгоде. Действует до 30 сентября 2026 года.
8: Подробности у официального дилера «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже при. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный дефис застройщик.рф.
18: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
19: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка Ретро-ФМ.
20: Ретро-ФМ.

0: И самая актуальная информация, вот что ждет нас в ближайшее время, потому что Вадим Ривман уже, я вижу, направляется к нашей студии, а значит, готов поделиться чем-то очень свеженьким.
1: Курс доллара. Вот так же.
0: Половина восьмого. Новости. Вадим Ривман.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Одной из главных тем стал конфликт на Украине и его глобальные последствия. В российском МИДе добавили, что стороны также обсудили дальнейшую работу организации и возможные направления ее реформирования. Кроме того, Лавров передал Гутерришу подготовленный в России доклад о событиях в Буче и предложил изучить изложенные в нем материалы. Ранее Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Федеральным льготникам до 1 октября нужно определиться, в какой форме получить набор социальных услуг в следующем году. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Вместо всего набора или его части можно выбрать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, то ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически. В Ульяновске есть пострадавшие после массированной атаки беспилотников, повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Занятия в школах Ульяновска сегодня отменены, но детские сады продолжают работать. С раннего утра атаку беспилотников отражают и в Пермском крае, там один из дронов атаковал промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают. Об этом рассказала вирусолог Елена

0: Ну что, пора выиграть, ребята. Пятница, 7.34. Давайте.
1: А уже пора петь, потому что это же пятница. И поэтому наш нейрохит уже готов. Наш нейросетка уже взяла песенку, изменила полностью всю музыку, слова оставила. И подготовили подарки. Но это уже мы, это не нейросетка, потому что она, знаете ли, не совсем справляется. А вот беспроводные наушники уже здесь сидят, летят, лежат и готовы лететь к вам. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная-2». ООО «Созастанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.

0: Доброе утро, в нейрохите мы разыгрываем беспроводные наушники. Здесь искусственный интеллект берет известный хит и изменяет его музыкальную составляющую. Слова не трогает. Сейчас предстоит разгадать нейрохит Светлане из Саратова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: дорогие
2: Светлана.
1: Ведущие.
0: Здрасте.
2: Так приятно.
1: Саша и Рита.
2: Ой, здрасте, здрасте, Светлана. Че, как дела у вас?
1: Я хочу первый раз принять участие в игре нейрохит.
0: А давайте мы дадим вам такую возможность.
2: А петь вы планируете спасибо. Первый раз?
1: Ну, попробую.
2: Это хорошо.
0: Ну, тут такая песня, которую, знаете, не то что петь, тут горланить ее можно.
2: Да.
0: Кричать, орать, танцевать, да что угодно. Хит на все времена. Я напоминаю, что слова не изменились. Вслушивайтесь. Вот. У нас будет две подсказки и беспроводные наушники. Погнали.
1: Хорошо.

0: Но что неплохо.
1: Совсем по-другому, конечно, но что-то вот в этой версии хита есть.
2: Ну, может быть, это Сергей Кузнецов.
1: А что за песню имеете в виду?
2: А, нет, минутку.
1: «Они долгий вечер, они долгий вечер».
2: А, ну это Юрий Шатунов, скорее всего, «Седая ночь».
1: Думаете.
3: Ну давайте припев еще послушаем в таком же исполнении нейросеточки.

0: к чему.
1: В конце вот это хорошо было. Ну что, остаемся при своем мнении?
2: Да, да, обязательно. Но я не помню, как она звучит точно.
3: Ну, вы сказали, Юра, что но.
2: Только ей доверяю.
1: Очень похоже, а мы сейчас послушаем.
3: Вот так она звучит.
2: Я, конечно, оригинал не повторю.
1: Да, это в целом и не надо.
3: Вы сделали все, что нужно для того, чтобы стать победительницей.
1: Но обещайте, что сейчас мы ее послушаем.
2: Я очень старалась.
1: А вы потанцуете хотя бы, хорошо?
3: Там, у себя, в Саратове.
1: Все, супер, тогда мы договорились.
3: Ну, а беспроводные наушники уже отправляются в славный город Саратов под оригинал Юры Шатунова.

0: такой момент, когда так хочется завершить свою работу и передать кому-то из наших вечерних коллег. Но нет, мы только начинаем, мы только разогреваемся и предлагаем вам пообщаться вот на какую тему.
1: Итак, ребятушки, сегодня Всемирный день фармацевта. Во-первых, всех поздравляем, кто имеет отношение. Во-вторых, придумываем вместе лучшее лекарство с оригинальным названием в честь, ну, может быть, себя, может быть, еще кого-то. Вот как мы уже говорили, ревманзол, да, там применять при высоких курсах валют. Ну и так далее.
0: Понедельник капс. Ну, средство, чтобы мгновенно превратить утро понедельника в вечер пятницы. Хотя и там мы делаем. Первосменин.
1: Либо пятница. Вот такое что-нибудь тоже есть. Пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро все прочитаем.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день фармацевта. Всех профессиональным праздником поздравляем фармацевтов, аптекарей, кто как себя называет. И придумываем сегодня лучшие лекарства с какими-то оригинальными названиями и, конечно, расшифровкой. Елена предлагает пятницилин. Успокаивающая, расслабляющая нервную систему. Принимать в конце рабочего дня пятницы. Дозировка строго под контролем друзей, подруг или родственников, чтобы не пришлось на следующее утро принимать апохмелин и освежитель памяти.
2: Алинусь нам пишет, мое самое лучшее лекарство называется юрагурианин. От всех невзгод помогает. Принимать на этой неделе с 11 до 2, по субботам с часу до 2. Противопоказаний не имеет, только положительный эффект.
1: Хорошо. Александра пишет. Асфальтум форте. Рекомендую к применению весенний период против сезонных растрескиваний на всех дорогах страны.
2: Кирилл пишет, а я каждый день употребляю ретро-эфамилин. Состав первая смена, Рит Субботин, Саша Светлов, Вадим Ривман. Там еще Саня есть, если что. Вот, это он сейчас только что сделал.
1: А
2: Дмитрий мне, наверное, должен был сказать, не бухтин. Ну, как бы, ну, Саня есть, мы и так знаем, в конце-то концов.
1: Поменьше ля-ля-лин. Может быть, кто любит в тишине посидеть, знаете, дайте тишины.
2: Да.
1: Я хочу просто комфортно восстановиться.
2: Так, Ольга пишет, доброе утро, Рит, Саша. А после Юры Гурьянина, если, не дай бог, не помогло, принимать нужно феличитин.
1: Тимур Форте.
2: Да, Тимур Форте, аналог Антона Веселин. Вот,
1: хорошо,
2: вот
1: Веселин принимается.
2: А Алин пишет нам выходнолгин. Вот, лекарство для расслабления и отдыха.
1: Окей, мы разберем еще все лекарства обязательно из всех соцсетей. Пишите, обязательно расшифровывайте, что это и почему. Нам интересно узнать ход ваших мыслей. Ну а пока давайте вернемся к хитам. Touch My Heart.

0: Столица 8. Ну что, как ваша пятница? Делайте погромче первую смену и начнем выходные вместе. Время 8, время новостей. На Ретро-ФМ с нами Вадим Ривман.
1: Обязательно будут новости. Доброе утро. Итак, в России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов. Об этом пишет парламентская газета. Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, может отказать в перевозке конкретная авиакомпания. Законопроект предлагает расширить список нарушений, за которые человека смогут внести в такой реестр, и обязать перевозчиков обмениваться информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билет у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полеты предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Банк России утвердил правила допуска на рынок криптовалют. Для легальной работы на российском рынке криптовалют компаниям потребуется регистрация в специальных реестрах Центробанка. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новые требования коснутся криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. При регистрации им нужно будет предоставить сведения о деятельности и руководстве, а также подтвердить соответствие требованиям регулятора. Для компаний, которые уже работают на рынке, предусмотрен упрощенный порядок. Новые правила вступят в силу 5 октября. Американские СМИ рассказали о встрече Кирилла Дмитриева в Нью-Йорке со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России, в четверг провел встречу со спецпредставителем президента США и зятем Дональда Трампа. По информации источников телеканала CNN, на встрече обсуждалось сотрудничество России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Россияне могут попытаться оспорить перевод, если деньги ушли мошенникам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта Ивана Советкина. В первую очередь необходимо заблокировать карту, чтобы предотвратить новые списания. После этого необходимо обратиться в банк, подробно описать произошедшее и приложить подтверждение, например, уведомление об операциях или переписку. Ну и последние космонавты из России, Америки и Японии полетят в совместную экспедицию. НАСА обнародовала планы по отправке миссии Крю-14 к Международной космической станции. Это произойдет не ранее весны следующего года. В состав группы из 4 человек войдут представители 3 космических агентств, включая российского космонавта Арутюна Киверяна. Также в экспедицию отправятся астронавты американского агентства и представитель японского агентства аэрокосмических исследований. В НАСА особо подчеркнули, что космическое путешествие станет первым полетом на орбиту как для российского, так и для японского специалиста. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96.89. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем отличного дня.

0: Время 9 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина и Вадим. Вот часто мы так представляемся, да, и все подразумевают Вадима Ривмана. Но сегодня это трио обретет новые краски после 10:00.
1: Сегодня можно будет загадывать желание между двух Вадимов, потому что к нам придет еще и известный телеведущий Вадим Токменев. Ой, ребят, какой состав у нас сегодня будет?
0: Не ну, состав, прям просто суперстар какой-то намечается.
1: Как сказал.
0: Ладно, об этом еще поговорим. У нас Руссо-туриста будет скоро игра, иностранные языки обсудим, обязательно разыграем термокружку. Ну и продолжаем общаться на тему фармацевтики, да, сегодня профессиональный праздник.
1: Сегодня мы придумаем лучшее лекарство, ну, каким-нибудь оригинальным названием, чтобы оно веяло, например, пятницин, Вадим Ривмин, ну или там, что там, Юра Гурьянин, да вообще любые. Может, давайте в честь себя, в конце концов, что-нибудь назовем и объясним, почему. Пишите во все соцсети, мы очень скоро прочитаем.
0: Как говорили в известной рекламе, вы этого достойны.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на пятницу на 25 сентября. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность.
2: Ровно найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя.
1: Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов. Наметьте направление, но останьте сроки гибкими.
2: Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное. Теплый чай, любимая музыка, интересная книга.
1: Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора.
2: Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми, запишите важные дела, чтобы ничего не упустить.
1: Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме.
2: Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали, разбору вещей, наведение порядка в документах.
1: Скорпионы, вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие.
2: Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить.
1: Козероги, вас ждет приятный сюрприз, приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность.
2: Водолей, сегодня тишина – залог интересных идей в материальных делах.
1: Рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
2: А еще важно не забыть, что сегодня пятница!

0: Доброе утро, отличная пятница, ребята.
1: Здравствуйте.
0: Саша Светлов, Рит Субботина на местах. Первая смена. Сегодня мы поздравляем с праздником всех фармацевтов. Ну, в первую очередь, страны, кто нас сейчас слышит. И придумываем новые, удивительно несерьезные лекарства. Да, зачем-то, для чего-то и расшифровываем их с оригинальными названиями. Но, в принципе, если вдаваться в тему, да, то не всегда и лекарства настоящие нужны. Ведь у нас же мозг — это мощнейшая внутренняя аптека. Есть эффект плацебо, да, вот когда даешь человеку там какую-нибудь витаминку, да, а авторитетно заявляешь, что это суперсовременное средство от головной боли. Все. Больше половины шансов, что подействует и голова пройдет.
1: А еще как специалист по таблеткам, которых очень много всякой, цвет таблетки имеет значение.
0: А ну-ка,
1: ты знаешь,
0: расскажи. Социологи
1: и психологи выяснили удивительную вещь. Цвет подсознательно влияет на эффективность. Вот люди считают почему-то, что желтые, оранжевые таблетки самые бодрящие, поднимающие настроение, голубые — успокоительные, а белые, конечно, вот со строгой серьезной медициной. А я еще от себя хочу сказать, да, у меня очень часто, я только дойду до врача, только куплю таблетки, у меня все проходит, все. Но я обязательно их покупаю, поэтому они просто валяются какими-то тоннами у меня.
0: Да-да-да, у меня есть знакомый, да, которому один раз неожиданно назначили клизму. Все, выздоровел человек, да, больше год не обращался к врачу больше. Да, а еще же есть такое направление, как гелотология, это смехотерапия. Документально подтверждено, что да-да-да, 10 минут искреннего, Маргарита, искреннего хохота снижает уровень стресса, да, нормализует давление, ну, вообще помогает жизни. Так что, ну, наверное, можно сказать, что все то, чем мы здесь занимаемся, это что, создаем лицензированную микстуру для радостной жизни.
1: Ну, кстати, про смех, вот ты сказал, что искренний смех, ты знаешь, что тоже где-то я читала, такие мы заумные, конечно же, что если просто улыбаться, даже если не хочется улыбаться, вот прям заставить
0: настроение
1: тебя, через какое-то
0: меняться,
1: время
0: конечно.
1: Настроение меняется, и, соответственно, что тоже будет, ну, ощущение здоровья лучше.
2: А вот если вот так в трубочку складывать губы, как ты сейчас, это как меняется, это к здоровью?
1: Это значит, что у меня вот сейчас зубы появятся.
2: Или к процедурам после обеда, да, поеду?
1: Не знаю.
2: Чуть-чуть подколоться.

0: Так, 8.18, точное московское. Время поиграть в первой смене. Саша, Рита на местах. Итак, Риток, сейчас делаем следующим образом.
1: Давай.
0: Я начинаю детскую дразнилку, ты ее продолжаешь. У-у-у. И я говорю, на самом деле, из какого ты города.
1: Ну, давай.
0: То, что ты типа москвичка, мы знаем. Но, готово?
1: Дай.
0: Жадина, говядина.
1: Турецкий барабан.
0: Ой, вот прям так, да? Ну, а как дальше было?
1: Кто на нем играет, кто-то таракан какой-то там.
0: Вот я хочу сейчас ко всей России, да, обратиться. Вы вот это слышали, нет?
1: Потому что... Вон Саня похлопал, он из Москвы.
0: Да, да, да. Москвичи и Пенза поют про, ну, говорят, про турецкий барабан, противный таракан. Санкт-Петербург, Урал и Сибирь продолжает. Жадина говядина, пустая шоколадина. Шоколадку съела, пузо заболела.
1: Чего?
0: Не менее удивительно. Ну и теперь то, что привычно для нас, россияне. Жадина-говядина, соленый огурец по полу валяется. Никто его не ест. Про огурец было первоначально. Чего вы начинаете тут?
1: Ну мы, конечно, такое слышали. Но вот второе я вообще никогда не слышала.
0: Ну, конечно, вы же с Москвы.
1: Есть такая.
0: Ладно, вот мы разобрались, да, в каких регионах что происходит. Кстати, друзья, вы поделитесь, вот серьезно. Вы какую версию слышали в детстве своем и какую использовали? Потому что, ну, как для меня было удивительно сейчас в этом есть, так и ребята. Ну,
1: не забудь сказать, как турецкий. Ты сейчас сказал, мы же россияне, как для тебя, для россиянина.
0: Как человек с недавно московской это пропиской, корни-то,
1: это
0: я
1: ты
0: помню.
1: Своим ипотечным этим теперь скажи, а я россиянин, да что ж вы с меня отбираете, как с москвича теперь?
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
14: Радио Хаб. 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Вот так скажет Shine On, и солнце, должно появиться.
1: Ну, давай насчет три. 3, 2, 1. Нет, не появилось. Но, может, в другом каком-то городе, знаешь,
0: опа,
1: мы сказали.
0: Саратов, привет, да. Хоба, Владивосток, и солнышко сразу ярче светить стало. Ну что ж, желаем всем классного такого солнечного настроения. Пусть прям бабье лето будет и на улице, и на душе. Ну, а мы продолжаем пятничную первую смену на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед началом холодов. Речь, в частности, идет об угле и мазуте, которые используют для работы коммунальной инфраструктуры. В нескольких регионах отопительный сезон уже начался. Конкретные сроки подачи тепла определяют местные власти с учетом погоды и готовности систем. Обычно отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд, пишет «Комсомольская правда». По данным Минэкономики Республики Татарстан, объем инвестиций в особых экономических зонах региона за первое полугодие текущего года увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на территориях ОЭЗ республики работают 225 компаний. Совокупный объем их инвестиций за весь период деятельности превысил 970 миллиардов рублей, пишет Татцентр. С 1 октября Казанский зооботсад будет работать по новому графику. Жители и гости города смогут посетить учреждение с 8:30 до 18 часов. Кассы закроются на час раньше, в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 26 сентября в Казанском парке «Черное озеро» состоится 5-й ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Гостей события ждут выступления талантливых детей-пианистов Татарстана и студентов Казанской государственной консерватории, а также мастер-классы и парусные регаты. Все желающие также смогут взять на прокат радиоуправляемые корабли и устроить свои мини-гонки. Мероприятие продлится с 10 до 20:30, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это были

other girls. Uh-huh. And have we got

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: Так, ребят, уже 8.35. Точное московское время. Это первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. И мы готовимся отправиться в путешествие. Это из «Кунг-фу панды» главный герой. А теперь расскажи про игру.
2: Я почему-то подумала, что мы сейчас будем играть в родную речь. А it's not right, you know, потому что у нас сейчас будет рост туриста, а там мы куда-нибудь отправимся, правда? А, потому что...
3: Ух, что, Саня, не соврал, что ли? Удаешь.
2: Отправляемся в новую страну, учим язык, за это еще и получаем классные подарки. Поэтому 23-24-88-3, код Москвы, 495.
0: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Кулгали до Академика Завойского, на проспекте Камалеева от Лучезарной до Патриса Лумумбы и на улице Бутлерова от Маяковского до Пушкина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
5: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября,

0: Республика Морали. Первый смен на Ретро-ФМ.
1: И у нас на связи Александр из Москвы. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе
1: Александр,
3: утро.
1: Ну можно честный вопрос. А вот у вас тоже жадина говядина прям про турецкий барабан?
2: Что, простите?
1: А вот детская дразнилка, как, помните?
2: Да, да.
1: Жадина,
2: да,
1: говядина.
2: Помню. А, я поняла, сегодня будет турецкий язык. Я слышала, что в пятницу он будет.
3: Ничего себе, как завернули. Ну, есть такое. А вообще, на самом деле,
2: в начале недели я слышала, что в пятницу будет турецкий. Но я, к сожалению, его не знаю.
1: Да, мы-то тоже не особо. Да, ну да ладно.
3: Ну что ж, тогда давайте без интриги. Мы с Сашей в Стамбуле. В общем, купили на рынке сувенир, а продавец вдруг говорит нам какую-то фразу. И я думаю, ну все, сейчас начнется торг, я проиграю, ненавижу торговаться. А он, значит, и говорит.
1: Эстерсенес даха уджузуны, гестере биллерим.
3: Что он сказал? Если хотите дешевле, придется взять сразу 10 штук. Второе. Если хотите, я могу показать вам вариант подешевле. Или, если споете Таркана, я сделаю вам скидку.
1: Наверное, третий
2: вариант.
3: Если споете Таркана, я сделаю вам скидку?
2: Ну, я так думаю.
1: Принимается.
3: Ну, пой, чё. Ну, на самом-то деле, конечно...
1: Гульбебек Тио. Что-то еще.
2: На самом деле, наверное, первый, да?
3: Нет, на самом деле, второй. Если хотите, я могу показать вам вариант подешевле. Ну, потому что он смотрит на меня и такой, ну, откуда у нее денежки, в конце концов?
1: Да, сегодня без термокружки, без подарка, но зато с хорошим настроением. Александр, спасибо большое.
2: Да, спасибо вам большое.
1: Внесли вместе с собой это настроение. Я уверен, пронесете его и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. А потом забегайте к нам снова в первую смену и в следующий раз обязательно победите.
0: Руссо Туристо.

0: Небольшая порция смоки до 9 утра и продолжение в компании с Retro FM. Вот такой рецепт хорошей пятницы на сегодня.
1: Да, мы сегодня говорим в Всемирный день фармацевта, какое лучшее лекарство нам нужно придумать. Ну, какое-нибудь. А я поняла, что мне нужно возрастопанимин, потому что я сейчас так активно смоки, ну ты видел, головой мотала, что она у меня закружилась.
0: Да-да-да, хруст мы слышали все вместе.
1: Вот, ребятушки, а какие вы лекарства можете забавные придумать? И главное, для чего? Расшифруйте и напишите в наши соцсети, а мы очень скоро все прочитаем.
2: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день фармацевта. Поздравляем с профессиональным праздником всем-всем-всем, кто нас сейчас слушает из фармацевтов, аптекарей или какое слово вам ближе. А нам писали, кстати, в Максе, да, вам привет от фармацевта. Вот, пожалуйста, первую очередь принимайте, товарищи.
2: Так, очень хотелось бы это сообщение прочитать. Я на него уже несколько минут смотрю. Елена написала: микстура ретин и ее аналог Сашин. Принимает с утра, повышает общий тонус, улучшает настроение. Вот, перепишу, пожалуй.
1: Хорошо.
2: Тебя.
1: Аля пишет: позитив экспресс.
2: Тебя почему-то никак не отреагировал. Олега Орлова. Так.
1: Ну, как произнесено, так и среагировал. От Олега Орлова: экспресс-средство для поднятия настроения. Состав: порция позитива плюс щепотка эрудиции. Принимать при приступах ничего не радует, действует почти мгновенно.
2: Оксана вот написал классное сообщение. Доброго времени суток. Было бы здорово всем принимать умную всевитаминку. Попадая в организм, она бы сама определила, кому, чего и сколько не хватает. Кому-то доброты, кому-то здоровья, кому-то веснушек на носу.
1: Так, Вадим, доброе утро. Первая смена. Вашему вниманию предоставляется Санремо Форте. Две песенки с утра и вам. Обеспечены хорошее настроение как в солнечной Италии, а не в пасмурной Гренландии. Имеется противопоказание. Перед применением проконсультируйтесь в игре Рус-туриста.
2: Класс. Марина пишет нам: доброе утро, Саша, Рита. Мечта исполнен. Выпил таблеточку и исполнилось все, что задумал.
1: Так, так, так. Леонтий: по утрам принимаю Суббалакс, рыжие капсулы для хорошего настроения и бодрости, а также хентросветин для подвижности суставов, чтобы утренняя зарядка была легкой, как танцы Александра Светлова. Вечером Мориспан. Еще в запасе есть Гурьянспан и Ковальзан для активизации мозговой деятельности и улучшения памяти.
2: Я вначале даже поверил, что такие таблетки существуют. Там что-то хандрин какой-то был.
1: Суббалакс и хентросветин.
2: Суббалакс и хентросветин.
1: Ну, сформулировали круто, Леонтий.
2: Да, прям, да, кайф.
1: Отличается, да, от того, что мы перед этим обсуждали. Ждем ваши новые поступления. Я думаю, минут через 20-30 обязательно вернемся и все разберем, разложим по полочкам, чтобы все лекарства, в кавычках, да, лежали на своих местах и в нужный день к нам приходили. Ну, хотя бы в виде музыки.

0: Всем пятницу раздаем в прямом эфире. Это первая смена. Вадим Ривман уже готов поделиться новостями.
1: Обязательно прочитаю. Доброе утро. Итак, операторы связи предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки банков без обязательной маркировки. Минцифра обратилась в Центробанк с просьбой помочь решить вопрос до этого срока. По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка, однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Для компании она является обязательной еще с сентября прошлого года. Россия и Китай обсуждают условия, которые позволят гражданам ездить между странами на личных автомобилях. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, после введения безвизового режима интерес россиян к поездкам в Китай заметно вырос, в том числе на собственных машинах. Сейчас профильные ведомства двух стран готовят необходимую правовую основу. В обсуждении участвуют, в частности, транспортные ведомства. Действующий безвизовый режим позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней, но для поездок на личном авто требуются отдельные процедуры и правила. В результате атаки беспилотников на Ростовскую область поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По данным главы региона, во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 50 беспилотников, пострадавших нет. Новошахтинский НПЗ на время приостановил работу, уточнил Слюсарь. Добавлю, что в ночь на пятницу при атаке дронов также пострадали промышленные объекты в Ульяновске и в Пермском крае. Китайские власти направят двух больших панд в Соединенные Штаты Америки в качестве символа дружбы между государствами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время торжественной церемонии в Белом доме перед началом переговоров с Дональдом Трампом. «Панда – символ дружбы между китайским и американским народами, и у меня есть хорошая новость. Через несколько дней две панды – Пин-Пин и Фэшуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – так сказал Си Цзиньпин. Напомню, большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под строгой государственной защитой. Отправка этих животных в другие страны уже стала устоявшейся традицией, которую в мире нередко называют дипломатией панд. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
0: На столичных 9.03. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Саша Седло говорит, в субботе на первая смена на Ретро-ФМ приглашает вас.
2: Да, приглашает вас, во-первых, сыграть с нами в родную речь очень скоро. А еще хотелось же сказать, да что такое сегодня? Да потому что даже не один Вадим, от которого иногда кружится голова, а целых два у нас сегодня будет, потому что очень скоро, буквально через час, в эту студию придет Вадим Токменев. И можно будет загадывать желание между двумя Вадимами. Вот такое сегодня у нас утро.
0: Да, скоро будут новости спорта. Еще и обязательно устроим для вас игру «Родная речь», где проверим грамотность слова со сложными ударениями. Ну а сейчас «Атаван». Здесь мы все знаем.

0: Каско на Ретро FM.
1: Так, сегодня пятница, 25 сентября. Внимание к себе сегодня принесет больше пользы, чем интенсивная внешняя деятельность.
2: Овны, найдите время для тишины без телефона и новостей, ведь иногда важно услышать себя.
1: Тельцы, мечты стоит отделять от реальных шагов, наметьте направление, но оставьте сроки гибкими.
2: Близнецы, найдите сегодня время на что-то простое и приятное, теплый чай, любимая музыка и интересная книга.
1: Раки, взгляните на происходящее иначе, и вам откроются новые грани, ранее скрытые от взора.
2: Львы, сегодня вы можете быть рассеянными или задумчивыми. Запишите важные дела, чтобы ничего не упустить.
1: Девы, у вас, возможно, внезапные деловые контакты, но все пройдет в спокойном режиме.
2: Весы, уделите внимание тому, что давно откладывали. Разбор вещей, наведение порядка в документах и дома.
1: Скорпионы, в вашей семье сегодня будут нужны тепло, забота и эмоциональное спокойствие.
2: Стрельцы, в разговорах с близкими постарайтесь больше слушать, чем говорить.
1: Козероги, вас ждет приятный результат, если во главе общения с другими будет стоять доброжелательность.
2: Водолей, сегодня тишина, залог интересных идей в материальных делах.
1: Рыбы, важно не бояться быть собой, независимо от ожиданий окружающих.
2: Так, а сейчас у нас спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене.
1: Доброе утро. Для любителей хоккея сообщаю, фонд Б чемпионате КХЛ Акбарс победил Сибирь 3-2 по булитам. Автомобилист проиграл Северстали со счетом 2-5. Спартак уступил Авангарду 1-2. Там все решилось в овертайме. А Динамо Москва обыграла Динамо Минск 4-3. Там тоже все решилось в овертайме. Далее. Футбольный клуб Ростов объявил об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера. Сам клуб сообщает, что руководство, цитата, считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач, а не тратил время на сборную. При этом инсайдеры указывают на финансовые проблемы. Далее. В Лиге Наций первые матчи под руководством новых тренеров провели Португалия, Германия и Нидерланды. Ну и если команде Жоржа Жезуса португальцам удалось победить Уэльс 1-0, несмотря на не лучшую игру Криштиану Роналду, то команды Юргена Клоппа и Хави разделили очки. Нидерланд, Германия 1-1. Также Норвегия победила Данию 3-2. Израиль после глупого удаления уступила Австрия 1-3, ну а Косово победила Ирландию 1-0. И в завершении всем поклонникам бокса. Бой в тяжелом весе между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет 11 декабря в Кардиффе. Ранее планировалось, что поединок состоится в Нью-Йорке в ноябре. Будем дальше следить за развитием сюжета. Ну а сейчас послушаем Алфавиль на Ретро-ФМ.
0: Физкульт, привет! В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Светлана Субботина на местах. Продолжаем.
1: Так, у меня тоже спортивные новости, спортивно-литературные. Итак, я сейчас расскажу, как футболист заставил Бразилию читать Льва Толстого. А вот как это было. Короче, повесть «Смерть Ивана Ильича» возглавил список бестселлеров, потому что полузащитник Атлетико Минейро Густаво Скарпа записал и выложил в свои соцсети разбор произведения. Короче, сказал, что это пересказ истории о чиновнике, который перед смертью переосмысливает прожитые годы и в итоге внезапно набрал сотни тысяч просмотров. Ну а после рекомендации, вот это самое классное на самом деле, болельщики бросились покупать книгу и даже создали свой собственный книжный клуб. Вот такой футбол нам очень сильно нравится.
0: Такие читающие футболисты, да?
1: Да, очень здорово.
0: А какие интервью потом будут давать? Это же великолепно.
1: Так это же еще, понимаешь, там идет про переосмысление жизни чиновникам, поэтому кто-то сделает свои классные, интересные и, может быть, правильные
0: выводы. Да что ж я за навесы-то такие кривые, безответственные это делал в своей карьере?
1: Вот теперь все поменяется. Для чего моя жизнь создана?
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе бонусы спасибо. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
16: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: Не волнуйтесь, тетя, не волнуйтесь, дядя. Если вдруг пропустили программу «Ю» или «Дорогие гости», или, может быть, по каким-то неведомым причинам пропустите, да, эфир с нашим гостем, вы всегда можете зайти на «Радио Хаб» и найти подкасты.
1: Да, друзья, оставайтесь с нами 24/7. Ну, мы же нормальная такая компания.
0: И нормальный такой новостник, мужик. Вадим Ривман на RetroFM. Давай, расскажи,
2: грех, пожалуйста, не присоединиться к такой компании. Доброе утро. О новостях. Итак, в России предлагают ужесточить ограничения для авиадебоширов. Об этом сегодня пишет «Парламентская газета». Сейчас пассажиру, который серьезно нарушил порядок на борту, могут отказать в перевозке, но только конкретная авиакомпания. Законопроект же предлагает расширить список нарушений, за которые человека смогут внести в такой реестр, и обязать перевозчиков обмениваться информацией. Тогда пассажир не сможет просто купить билет у другой компании. Для повторных нарушителей срок ограничения на полет предлагают увеличить с 1 года до 3 лет. Федеральным льготникам до 1 октября необходимо определиться, в какой форме получать набор социальных услуг в следующем году. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Всего вместо набора или части можно выбирать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, то ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически. В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают, об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили и состав вакцины от гриппа. Для профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию, а также регулярное мытье рук и проветривание помещений. Перед началом отопительного сезона россиянам советуют проверить состояние радиаторов, об этом сообщает Роскачество. Если на соединениях появились следы протечек, ржавчина или влажные пятна, лучше обратиться в управляющую компанию. Самостоятельно сливать воду или менять батареи специалисты не рекомендуют, чтобы не нарушить работу общей системы. Также радиаторы советуют не закрывать плотными шторами и мебелью. Новые единые учебники для старших классов российских школ планируют внедрить к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. Обновленные пособия должны появиться одновременно с введением нового федерального образовательного стандарта. Изменится подход к изучению предметов в старших классах. Если сейчас школьники обязаны осваивать минимум 2 дисциплины на углубленном уровне, то после изменений все предметы учебного плана можно будет изучать только на базовом уровне. И еще курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96.89. А далее первая смена на RetroFM. Всем удачного дня!

0: На столичных 9.34 переходим к одной из самых интригующих игр первой смены на ретро-фм.
1: Именно там, где мы с вами, ребятушки, пытаемся понять, какое ударение же нужно ставить. А это, оказывается, не так очевидно. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть в родную речь. Будем выигрывать денежки до 5000 рублей.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой, на улице Павлюхина от Газовой до Хади Такташа и на улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Вечеринка.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
0: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
0: ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, на столичных 9.40. Мы начинаем игру, в которой еще ни разу не выигрывали максимальный приз 5000 рублей. Игра на грамотность, на сложные ударения. И сегодня пицца за деньги будет Наталья из Ярославля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Наталья, у вас вот как с русским языком? Может быть, в школе, в институте? Может быть, сейчас как-то связаны?
2: На четверку.
3: Хорошо. У нас больше четверки, если честно, никто не забирал. Ну, кто знает, как будет сегодня, давайте пробовать стараться.
1: Да, мы приводим вам слова, а вы должны отвечать не первое, а второе, а прям произносить слово, как вы считаете, оно должно правильно звучать. Готовы?
2: Да.
1: Тогда поехали, удачи вам.
3: Итак, первая двойка. Полифония или полифония?
2: Полифония.
3: Приняли.
1: Далее, про автономный округ. Ненецкий или Ненецкий?
2: Ненецкий.
1: Угу.
3: Далее, кашлянуть или кашлянуть?
2: Кашлянуть.
3: Приняли.
1: Так. Зонты или зонты?
2: Зонты.
1: Угу.
3: Знамение. Господи, как сложно. Знамение или знамение?
2: Знамение.
1: Есть. Давайте разбираться, какое же было прекрасное начало. Полифония. Правильно, 1000 рублей. Ненецкий автономный округ, да, правильно, еще 1000. Кашлянуть – удивительное слово, но именно так оно и должно произноситься. 3000 рублей из 3. А вот куда ж мы потом повернули? Зонты. Все-таки это неправильно, надо говорить зонты. Ну и сложное слово «знамение». Вот так оно звучит, а вы сказали «знамение». Поэтому здесь 1000 тоже не получаем. Но сегодня очень сложные задания были, и я считаю, вы прекрасно справились, Наталья.
3: Мы вам
1: аплодируем. 3000 рублей вы абсолютно заслуженно получаете от Ретро.
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец.
1: Да, спасибо и вам. А мы продолжим с группой «Форум. Белая ночь».
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, у нас состоялась родная речь. В первой смене на Retro FM мы выучили еще 5 сложных, интересных, но нужных нам слов. Внимание, как их нужно произносить. Полифония, ненецкий, кашлянуть, да, именно так, зонты и знамение.
1: Ой, ребятушки, нам нужна какая-то таблетка, называется... Помнить син какой-то, вот. Потому что невозможно запомнить все эти ударения. Мало того, у меня, наоборот, развилось или развелось чувство паники теперь. Потому что я теперь постоянно думаю, как же правильно ставить ударение, и знаю, что я ничего не знаю. А какие еще таблетки нам нужно придумать? Вот это, пожалуйста, вы нам распишите. У нас буквально осталось еще один разочек, чтобы все это прочитать. Пишите нам во все соцсети. Ну, давайте что-нибудь более веселое, чем я сейчас предложила, да, такое в позитив, что шло. А мы через несколько минут все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: number five.
1: Между тем.
2: А между тем, сегодня Всемирный день фармацевта. Поздравляем с профессиональным праздником всем, кто имеет отношение к этому. И разбираемся, какие еще интересные, необычные лекарства с креативными названиями можно было бы создать и для чего, прям с рекомендациями. Поехали.
3: Мне Дмитрий пишет. Лекарство для понимания собеседника. Ясен пень, ух ты ж! Ин, я бы еще добавила.
2: Можно полторы порции, пока не работает. Да? А, далее, Рамиль пишет. Доброе утро, Юра Лазалин. Чтобы ваш плод всегда был на плаву.
3: Так,
2: хорошо, а?
3: Сезонные таблеточки. Люби дождин, люби снег, люби жарунг. Вот. Павел написал, катаглодин. Применяется при временном на отсутствии рядом кота.
2: Тоже хорошо, да. Радио антистресс. Капли на основе эфирных масел и лучших эфиров первой смены.
3: Рита Веселина. От депрессии для хорошего настроения принимать постоянно. Александр, как? Согласишься?
2: Знаешь, с тем голосом, которым ты это подала, как будто он там не на веселин настраивает, а на что-то другое.
3: Дмитрий предлагает китайское лекарство «Не жру лин ночью». Мне такое нужно. Мне не получается.
2: Здравствуйте, Саша и Рита. Снотворное «Сонник» и персонаж «Ежик Сонник». Вот так.
3: Вот такая вот история еще. Хорошо. Так, далее. Рита Субботин, «Свет Лов». Противопоказания к применению отсутствуют. Вот. Принимать в 7:11 ежедневно, после завтрака, вместе с завтраком. Вот такая вот история еще.
2: Прекрасно.
3: У нас есть.
2: Спасибо большое. Я думаю, что в первую очередь надо напомнить о том, а что же будет через 5 минут на Ретро-ФМ.
3: Через 5 минут у нас будет интерестин, я бы сказала, потому что к нам придет, ребятушки, Вадим Токменев.
2: И вот, кстати, люди пишут насчет лекарств. Шоумен Форт, капсулы в честь Вадима и Токменевка. Универсальный тоник от скуки в честь Вадима Токменева. Принимать по одному интересному факту в день.
3: Ну, я думаю, мы ему расскажем. Может быть, даже спросим, что какие он принимает всякие. Ну, хотел бы тоже принимать вместе с нами. Может быть, тоже интересно ли первое сменин. И вы, кстати, тоже можете участвовать в наших играх, писать сообщения. Но мы об этом всем чуть позже расскажем. А пока просто давайте пригласим гостей и дождемся его все вместе.

0: Столица уже 10. Начинаем самый интересный час на Retro FM. Это ваша первая смена. И с нами Вадим. Пока Ривман. Да. Новости на Retro FM.
1: Пока я обязательно прочитаю. Доброе утро. Итак, с октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронуты и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем стоимостью более 200% годовых, если два таких займа у него еще не погашены. Кроме того, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школ и других учебных заведений, где запрещена продажа табачной продукции, вейпов и кальянов. Поезд «Москва-Тольятти» едва не сошел с рельсов на границе Самарской и Ульяновской областей, как сообщили в Куйбышевской железной дороге, из-за внешнего вмешательства, цитирую, повреждены электровоз и первый вагон. Предварительно травмы получил машинист, из пассажиров никто не пострадал. Движение поездов на участке временно приостановлено. Задержки коснулись нескольких пассажирских поездов, но сейчас составы следуют по своим маршрутам с отклонением от графика. Пятница станет самым холодным днем недели в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, столица сегодня окажется под влиянием холодной части циклона, уходящего на восток акватории Балтийского моря. В связи с этим ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, более интенсивные в восточной части области, ну а воздух в столице прогреется до плюс 13-15 градусов. Россиянин выиграл в лотерею почти 60 миллионов рублей, при этом не угадав ни одного числа. Житель Воронежской области стал обладателем суперприза почти в 58 миллионов рублей, хотя не угадал ни одного числа в лотерейном розыгрыше. Об этом сообщили в операторе государственных лотерей нашей страны. Мужчина приобрел билет всего за 700 рублей, и судьба преподнесла ему невероятный сюрприз. Особенность этой лотереи, как отмечается, в том, что суперприз можно получить двумя способами. Либо угадав все 12 чисел, либо, напротив, не угадав ни одного из них. Именно второй, крайне редкий сценарий и сработал в этот раз. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. А далее первая смена на Retro FM. Всем отличного дня.

0: Доброе утро и отличной пятницы всем, кто с первой смены. У нас сегодня большой гость. Друзья, если уж на ретро-ФМ есть хиты, проверенные несколькими поколениями, то на телевидении есть ведущие, проверенные несколькими десятилетиями. Друзья, у нас в гостях один из самых узнаваемых телеведущих современности. Трехкратный обладатель ТЭФИ, да и вообще один из самых узнаваемых людей в стране, Вадим Токменев сегодня с нами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Я бы еще сказала, один из самых сильных телеведущих нашей страны.
1: Ой, ну ладно.
0: О, да.
3: Я, знаете, что только сейчас поняла? Я увидела фирменные очки Вадима и такая, я же хотела надеть вот эти свои черные кожи. Я отбегу.
0: А, чё ж нет?
3: Они там лежат на столе. Я для фотографий их надела.
0: Да, ну, во-первых, спасибо, Вадим. Мы знаем, мы привыкли к вам как все-таки вечернему ведущему. А тут утро, 10 часов. Это вдвойне ценно для нас.
1: Спасибо огромное. Ну, на самом деле тяжело, но, казалось бы, вот знаете, все артисты наши, которые через нас прошли, а их около 100, они все твердят одно и то же. Мы, пожалуйста, не ставьте репетицию утром, пожалуйста, не ставьте съемки рано. Но я, на самом деле, просыпаюсь очень рано, поэтому это не про меня история.
0: А это больше про работу или какой-то график, режим дня, спорт? Почему рано просыпаетесь? Занятость?
1: Ну, и про работу, конечно, и потому что с утра можно как-то посвятить немножко времени себе, в том числе и спорт, да.
3: Так, хорошо, а мы сразу с места в карьер, так сказать.
1: Давайте.
3: Вот первый вопрос такой. Как случилось в свое время, что такой серьезный человек, который брал интервью у главных лиц страны, поменял свою направленность в качестве, то есть в сторону чего-то более развлекательного?
1: Ну, я не поменял.
0: Ну, сохранили и информационную серьезную составляющую. И расширили амплуа, до развлекательного амплуа. Как произошло? Это вынужденная мера или ваше личное решение?
3: Сейчас суперстар без вас просто невозможно, естественно, представить.
0: Ну да, вы как символ этих программ. Ты супер.
1: Но дело в том, что это началось не 5, не 6 лет назад. В 2007 году еще в далеком, параллельно, когда не было еще центрального телевидения, но при этом я работал в разных информационных программах, появился «Суперстар». Mm-hmm. Первый, вот самый первый как бы формат на НТВ. И я его тоже вел. И мне это настолько понравилось. А впоследствии для меня это является, ну, просто такой профессиональной отдушиной. Если бы этого не было, ну, я не знаю, в информационном вещании все мне нравится до сих пор, несмотря на то, что прошло уже почти 30 лет. Мне все нравится, все комфортно. Но для того, чтобы продолжать заниматься этим с там, большим энтузиазмом, mm-hmm. нужно какое-то, ну, скажем так, хобби. Mm-hmm. Поэтому музыкальное направление для меня это профессиональное хобби, которым я с огромным удовольствием занимаюсь.
0: И которое спасает от выгорания, судя по всему,
1: это точно.
0: Да?
1: Это абсолютно.
0: Прекрасно. Пусть и продолжается, а может быть, и еще новые сферы появляются, да, в карьере. Но об этом мы еще обязательно поговорим, как и о главных премьерах этой осени на телевидении, буквально через несколько минут с нашим гостем Вадимом Токменевым. Оставайтесь с нами.

0: Ретро FM с 7 до 11.
1: Продолжаем нашу радино-телевизионную пятницу. За первое отвечаем мы, Саша и Рита. Ну, а за второе наш специальный гость, телеведущий Вадим Токменев. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А давайте об актуальном. Поговорим о том, что уже случилось в сентябре. На НТВ стартовал 10-й юбилейный сезон «Ты супер». А давайте напомню для слушателей. «Ты супер» — это международное музыкальное телешоу, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Мы знаем, что это необычный сезон. Там поменялись некоторые правила, как и участники, но можно от вас из первых уст узнать, чем будет удивлять 10-й сезон.
2: Ну, 10-й сезон уже удивляет, и не только зрителей, но и нас самих. Правила особо не менялись. Поменялось главное, что мы на этот 10-й юбилейный сезон собрали детей, которые уже не дети, которые уже выросли, которые принимали участие в течение вот этих 10 лет. И для нас это, конечно, для всех, кто организовывал и организовывает это шоу, этот проект, я бы даже не называл это шоу, для нас это самый трепетный сезон, потому что мы встречаемся с детьми, которых мы безумно любим, и видели маленькими сопливыми девчонками и мальчишками, и сейчас приходят огромные дяди и тети. Не, и это, конечно, удивительно. Это потрясающе.
1: А у вас есть вот такое ощущение, знаете, как вы классный руководитель, которому на встречу выпускников приходят его дети, да, и вы видите, как они уже успешные. Кто-то чуть лучше устроился, кто-то еще начинает, да, свой путь. Вот есть трепет какой-то внутри, такое свое личное отношение к каждому участнику?
2: Ну, есть, нет. Ну, естественно, трепет есть, и есть ощущение, что мы все как-то причастны к тому, что они не просто выросли, они окрепли с точки зрения какого-то внутреннего, что ли, убеждения, что они классные, они супер. В том числе с точки зрения профессиональной, потому что они очень круто все поют. Но на самом деле гложет мысль одна. Самое главное, что, блин, неужели старость не за горами? Потому что...
3: Да нет, вы что?
2: Ну, правда.
1: Глядь на вас точно нет.
2: Да ладно.
3: А я, знаете, что хотел сказать, пока мы разговариваем, немножечко всех отвлечь. Ты заметил, как только что, когда к нам пришел Вадим Токменев, очень медленно около студии прошел Вадим Ривман. Это наш главный новостник, который просто туда-обратно прошел и такой пу-пу-пу. Я никогда еще не видела, чтобы Вадик вот так внимательно смотрел.
1: Рыбак рыбака.
3: Да-да-да, своего увидел.
2: Привет.
1: В программах воспитывался телевизионных, да, человек. Да, ну что, сейчас еще немного наших любимых хитов проверенных временем. А затем нашего гостя ждет игра, как и вас, уважаемые слушатели. Называется она «Фейк-контроль». Если хотите дозвониться, набирайте уже сейчас. 8-495-23-24-88-3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Да-да-да, это вам хорошо знакомый фейк-контроль, но сегодня он будет необычным, потому что мы не одни в нашей гостеприимной телестудии.
2: Видишь, смотри-ка, как уже действует
1: его. Нашего гостя.
2: Куда-то он пробирается.
1: Ребят, сколько у нас камер? Подождите, не предупредил.
3: Главное, чтобы мне сейчас не вернуться в телецентр и не называть радиостудии нашей.
1: Да-да-да.
2: Александр сейчас резюмешечку свою так просто положит.
1: Ребята.
2: На всякий случай.
1: А кто знает? С нами телеведущий Вадим Токменев. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Доброе утро. А мы, на самом деле, уже не втроем. Нам звонился Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Все очень просто. Мы будем называть факты или фейки, но Николаю нужно будет понять, что из этого правда, что ложь. Естественно, все вопросы сегодня будут о Вадиме Токменеве. Ну и за правильный ответ вы получаете либо 5000 рублей, либо 3000 рублей, либо термокружку. Начнем играть?
4: Да, давайте начинать.
2: Ну, погнали.
1: Он уже наш постоянный, видимо. Проверенный тоже временем слушатель. Наш верный человек. Погнали. Итак, внимание. Наш гость Вадим Токменев начал карьеру журналиста в 6 классе. Правда или ложь?
4: Ой. Ну, пусть будет правда.
1: Ну, предположим.
2: Так. И это?
1: Было что-то такое?
3: И это правда. Я начал заниматься журналистикой. В 6 классе в местной газете в маленьком сибирском городке с названием Анжеро-Судженск.
2: Итак, 1 балл у вас уже есть. А второй факт, или, может быть, фейк, я не знаю пока что. Значит, наш гость Вадим Токменев является автором и вдохновителем программы «Давай поженимся». Правда или ложь?
4: Ой, «Давай поженимся» один раз смотрел краем глаза, но я думаю, что не похож Вадим на того человека, который был вдохновителем этой программы. Наверное, нет.
1: Вот если смотреть на него, да, то как-то не ассоциируется.
2: Давайте узнаем.
3: Нет, конечно, я не имею никакого отношения к «Давай поженимся», хотя очень люблю Ларису Зееву.
1: Лично, да, хорошо знакомая. Так, ну и давайте.
2: К нам приходила, собственно,
1: да-да-да, Роза Сибитова.
2: Роза Сибитова, да, и в общем.
1: Чуть сказала... замуж не выдала девочку.
2: Да нет, уже сказала поздно. Такой, как она сказала, материал.
1: Надежду никогда не
3: нельзя. Никогда не поздно.
2: Вот, понятно?
1: И на этой позитивной ноте хочется перейти к третьему факту, а может и не факту. Вадим, можно вас попросить лично вот о себе рассказать его для нашего гостя?
3: Третий факт. Я знаю, как безболезненно сбросить 14 килограмм.
1: Знает или нет наш гость, Николай?
4: Ну, давайте поверим человеку. Если так уверенно говорит, значит, наверное, знает.
2: Он профессионал.
3: Ну, я, конечно...
1: Сказать-то он может убедительно что угодно, вы понимаете, да? Человек как бы много лет работает.
3: На самом
4: я
3: деле...
4: понимаю, но видите, если бы вы сказали 15 килограмм там, или 20, а 14, ну вот вроде похоже на правду.
1: Как будто возможно. Хорошо, мы примем ответ как правда, а теперь момент истины.
3: Ну, во-первых, не 14, а 18. Я точно знаю, как их сбросить, но вдаваться в подробности не будем, потому что там не только спорт принимал участие в этом. Но на самом деле было тяжело, сложно, но сбросил.
1: Ну, вот возможно.
3: Возможно. И 2 года я держу этот вес и очень доволен.
1: А результатами этого процесса вы сможете насладиться в наших соцсетях, когда мы после интервью сделаем несколько фотографий с нашим
2: мало
1: гостем.
2: Мало того, я честно предложила конфеты в начале интервью. Сказали,
1: решила проверить.
2: Сладкое не ем.
1: Шоколад предложила.
2: У нас было свое расследование, наконец-таки, в духе НТВ. У нас получилось.
3: Да, именно так.
1: Ой, ну что, пора поздравить Николая. Мы
2: 3
1: так не заметили.
2: Да. Получается,
1: это
2: Николай.
1: Сертификат на 5000 рублей. О-хо-хо! Николай, вы чемпион.
4: Ура!
3: Супер.
1: Кажется, так играючи вообще разделался с 3 фактами. Николай, поздравляю. Оставайтесь на связи. Мы расскажем, как сертификат уже отправляется к вам. Ну а сейчас я небольшую паузу и через несколько минут продолжим наш приятный утренний разговор с гостем Вадимом Токменевым.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в 1:00 дня.
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье 1:00 дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru.
0: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса, ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
7: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
8: С вас 5875 рублей.
9: За новый кроссовер «Хавейл»?
8: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
0: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
12: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
14: Кто же забьет победный музыкальный гол?
13: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
16: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
17: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Саша и Рита.
1: Доброе утро! Знаете, невозможно, мне кажется, представить на телевидении человека, чья миссия в одной из телепрограмм настолько похожа на миссию радиостанции «Ретро-ФМ». Мы говорим сейчас конкретно о проекте «Суперстар» и ее бессменном ведущем Вадиме Токменеве. Сегодня он с нами. Доброе утро!
2: Доброе-доброе утро!
3: Доброе утро! Нет, на самом деле это же так, потому что «Суперстар», как и легенда «Ретро-ФМ», они как будто бы делают одну миссию. Они иногда даже возвращают какие-то группы на большую
1: сцену.
3: Так, это
1: уже вместе не выступает, а тут раз, вернулись, а потом как корпоративы пошли. Как карьера возобновилась,
2: как
1: и вот
2: снова
1: оно.
2: Разошлись, это как правило.
1: Но ничего, мы их снова соберем потом.
3: Да. Что, давайте поговорим про «Суперстар». Естественно, новый сезон у нас уже завтра начинается в эфире НТВ. Там, естественно, тоже не обошлось без сюрпризов. Во-первых, будет «Виа Суперстар». Участвуют коллективы, не просто индивидуальные исполнители, о чем мы уже, собственно, говорили. И давайте назовем несколько участников, которые нам еще и очень сильно близки. Потому что это Чингисхан, Самоцветы, Белый Орел, Веселые Ребята, Город 312. Вот как у вас все-таки получилось сделать такой международный на данный момент проект? Было ли это сложно?
2: Ну, конечно, было сложно, тем более, учитывая, что с трудом Чингисхан, солист этой группы, добирался до Москвы, нам помог МИД, Мария Захарова, то есть все участвовали в этом, спасибо им огромное. Было сложно, но это то, к чему мы шли и продолжаем организовывать «Виа Суперстар», да и, собственно, сольные проекты, мы сольные, как бы, вариант «Суперстара». Очень хотим, чтобы подтягивались звезды, которых мы очень хорошо знаем и помним из нашего детства, не знаю, из вашей юности.
1: Совсем юности.
2: Вот, поэтому это было классно.
1: А вот всегда хотелось спросить насчет сценария. Скажите, насколько прописан сценарий «Суперстар»? Или там больше половины на импровизацию как-то полагаетесь?
2: Значит, смотрите, «Суперстар», я заявляю это не как ведущий, как продюсер этого проекта, сценария нет вообще никакого. Мало того, если поначалу мы очень долго воспитывали наше жюри, что они должны жить естественно в павильоне, ничего не прописано, никакие роли не прописаны. Ни за кого мы не будем топить или топить в смысле
3: поддерживать.
2: Или кого-то топить в смысле сливать. Нам все дорогие участники. И вот мы их воспитывали порядка там 3-4 лет. И теперь, спустя годы, это у нас третий уже сезон «Виа Суперстар», и будет в январе, начнется 7-й сезон, или 6-й, господи, забыл, сольного «Суперстара». И в результате сейчас, когда мы хотим кому-то помочь из артистов, говорим, ну, давайте поддержим. Мы, в общем, отправляемся в направлении в каком-то непонятном.
3: Воспитали на свою голову.
2: Да, воспитали, и теперь это неуправляемый процесс, и это нам очень всем нравится.
3: Классно, классно.
1: Нам тоже нравится. Как говорила киногерой, да, давайте дружить домами.
2: Давайте, давайте, с удовольствием.
1: Да, друзья, я напоминаю, у нас в гостях известный телеведущий и телепродюсер Вадим Токменев. Сейчас новости послушаем немного, а затем вернемся и продолжим наш пятничный разговор.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 8:30. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед началом холодов. Речь, в частности, идет об угле и мазуте, которые используют для работы коммунальной инфраструктуры. В нескольких регионах отопительный сезон уже начался. Конкретные сроки подачи тепла определяют местные власти с учетом погоды и готовности систем. Обычно отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд, пишет «Комсомольская правда». По данным Минэкономики Республики Татарстан, объем инвестиций в особых экономических зонах региона за первое полугодие текущего года увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на территориях ОЭЗ Республики работают 225 компаний. Совокупный объем их инвестиций за весь период деятельности превысил 970 миллиардов рублей, пишет Татцентр. С 1 октября Казанский зооботсад будет работать по новому графику. Жители и гости города смогут посетить учреждение с 8:30 до 18 часов. Кассы закроются на час раньше, в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 26 сентября в Казанском парке «Черное озеро» состоится 5-й ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Гостей события ждут выступления талантливых детей-пианистов Татарстана и студентов Казанской государственной консерватории, а также мастер-классы и парусные регаты. Все желающие также смогут взять на прокат радиоуправляемые корабли и устроить свои мини-гонки. Мероприятие продлится с 10 до 20.30, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на «Ретро-ФМ».
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: И больше никаких вопросиков.
1: Да, она доверяет.
2: Да, именно так.
1: Это наше профессиональное. Друзья, про любимые шоу, про любимых артистов, про соведущих Вадима Токменева мы обязательно поговорим через несколько минут. Нашего гостя еще ожидает игра «Нейрохит» на RetroFM. Не пропустите.
3: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Кулгали до Академика Завойского, на проспекте Камалеева от Лучезарной до Патриса Лумумбы и на улице Бутлерова от Маяковского до Пушкина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Каждый день ровно в 21:00.

0: Доброе утро, всем-всем-всем. А это пятничное утро с нами встречает легенда отечественного телевидения.
1: Да ладно, Вадим, господи, я бы уже как только меня не...
2: Давай, Саш, ну назови как-то.
0: Заслуженный деятель телевизионных искусств Российской Федерации.
2: Искусств?
1: Ничего подобного.
0: В первую очередь, очень приятный собеседник.
2: Да, вот.
1: Ну, это вот хороший...
0: Да, и большой друг наших артистов. Уж кто на RetroFM звучит, кто выступает, суперстар и не только, да, хорошо знают, дружат, ценят.
2: Сейчас будет игрушка нейрохит, мы ее очень тепло любим, играем в нее в эфире. У нас есть такая домашняя нейросетка. Мы ее просим взять какой-то очень известный хит, полностью меняется музыка, мы не знаем сами, что там происходит, но слова остаются те же самые. Угу. Но сегодня, естественно, мы ее будем делать по мотивам игры, которые обожают миллионы шоу «Суперстар». Скорее всего, эти люди вам будут знакомы.
1: Давай.
2: Готово? Мы точно не знаем, но можем предположить.
0: Тогда первый попробуем. Нейрохит через 3, 2, 1.
3: Ты уедешь скоро, опустеет шумный город.
1: Ой, круто, круто. Кстати, обожаю нейросетки, честно. Музыканты их все ненавидят. Мы, кстати говоря, вот представьте, что... Ну, это «Желтый тюльпан» Наташи Королевой.
0: Конечно.
1: Кстати, классная версия. Надо ее взять на заметку.
2: Вообще, такая она прям...
0: Ну, не всегда удается нейросети так делать.
1: Не всегда, не всегда. Но музыканты... Потому что представьте, вот у нас сейчас мы подошли к рубежу, когда вот новый сезон, да, это будет... новый пакет, то есть 800 песен позади или 900 песен. И аранжировщики уже не понимают, как менять музыку, потому что хочется, конечно, что-то свежее, новое.
0: И здесь
1: я
0: выручает,
1: говорю,
0: да?
1: Идите к нейросетям. Музыканты их ненавидят. Ну, я знаю, что точно уверен, что они просто ревнуют.
2: Ну, это продюсерская уже такая точка зрения, понимание.
0: А давайте оригинал, фрагмент поставим для всех слушателей. Напомню, как это было. Да, и та самая Наташа Королева, одна из любимых соведущих нашего гостя.
1: Да, Анатольчики, привет.
2: Ну что, давайте вторую послушаем.
0: Давайте, пожалуйста,
2: погнали.
0: Еще нейрохит.

0: уже характер чувствуется.
1: Да, ну понятно, Лолита, да, ориентация.
2: Конечно, да-да-да. Еще одна любимая соведущая.
1: Тоже клевая гостя. Версия.
3: Не, ну Лолитина, она такая трушная.
1: Нет, это понятно. Мощная,
3: да.
1: Это понятно.
0: Здесь прямо сразу и характер,
1: но
0: и типаж.
1: Это другая песня. Другая песня тоже неплохая. Ориентация север, я хочу,
2: чтобы ты верил, я хочу, чтобы ты плакал. Так, ну, у нас есть еще третий нейрохит. Здесь уже не про соведущих девушек, а...

0: Шурик. Который все возвращается и возвращается. Суперстар и все побеждает и побеждает.
1: Кстати, мы сейчас, ну, сейчас послушаем реальную версию. Оригинал, и скажем можно? Небольшой инсайт. Почему холодная луна
0: мне дарит утро? Да.
1: А ты помнишь, что было в том году, когда Шурак нам сюда пришел?
0: Что было?
1: Он пришел до финала, и он сказал нам, сидя здесь, естественно, еще никто не знал, что будет в финале, он сказал, я пришел выигрывать, я это сделаю. Вот так.
2: И сделал.
0: Да, вот. настрой решает. Ну, особенно у талантливых людей, да, когда это подкрепляется действительно реальными способностями. Что, Лолита, Наташа Королева, Шура, все разгаданы. Спасибо, Суперстар. Да.
1: Это спасибо, было приятно. Спасибо, наша нейросетка. Ты молодец, Наташа Королева.
0: Почти не испортила.
2: Да, да, ну почти нет.
0: Да, ну что, после небольшой паузы устроим еще блиц для нашего гостя. Оставайтесь в компании с первой сменой.

0: FM с 7 до 11.
1: Доброе утро от команды первой смены. Я бы сказал уже от трех друзей. Саша, Рита и Вадим Токменев с нами. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Слушай, ну я опять. У нас Саша, Рита и Вадим. У нас каждое утро, как мы уже говорили, Вадим Ривман. Ох, чувствую, конкуренция будет какая.
1: Ну ты поменьше, ну, надо сейчас центральное телевидение начнется.
3: Надо уже с ним познакомиться немедленно, сейчас, после эфира.
2: Сейчас он подойдет как раз.
1: Выводите Ривмана.
2: Так, ну что, сейчас у нас будет блиц, еще одна такая игрушка, очень короткая. Мы вам задаем какой-то вопрос, очень простой, например, курица, рыба, черная или белая. Понятно. Вы выбираете то, что вам ближе, можете коротко, а можете объяснять то, что вам нравится.
3: Хорошо.
1: Ну давайте начнем совсем легкого. Так, море или горы?
3: Море.
2: Так, посложнее. Ты супер или суперстар?
3: Ох, это очень сложно.
2: Можно сказать и то, и то.
3: Да?
2: Да, да.
3: И то, и то.
1: Так, получить признание коллег индустрии или любовь миллионов зрителей?
3: И не то, и не другое.
1: А что, пожалуйста?
3: Я бы выбрал семейный уют, любовь внуков, которых у меня уже двое, и своих детей.
2: Вот так.
1: Спасибо за признание.
2: А вместе с ними чай или кофе?
3: Кофе, конечно.
1: Так. Успех на телевидении приходит к талантливым и харизматичным или дисциплинированным и работящим?
3: А без одного не бывает другого.
2: Так. Есть. Выйти в магазин просто в удобной одежде или к этому все-таки тоже нужно готовиться?
3: В удобной одежде.
1: Так, оставить автограф от руки или лучше сделать селфи?
3: Селфи.
1: Ем.
2: Так, в отпуске не забываем про диету или все-таки это отпуск, отрываемся по полной?
3: К сожалению, не забываем.
1: Держаться.
2: Самое сложное.
1: Так, а лучшие программы на ТВ – это франшиза уже известных шоу или, может быть, отечественные разработки? Как вы считаете?
3: Я думаю, что… нет, ну, франшиз очень много успешных, конечно. Но отечественные разработки, они ценнее, конечно.
2: Ну и последний вопрос, хотя как будто бы мы уже знаем на него ответ. Что важнее, трижды обладатель ТЭФИ или дважды дедушка?
3: Дважды дедушка.
1: Лучше финала не придумаешь для этого блица. Друзья, напоминаю, сегодня с нами не только популярный телеведущий, но и просто очень душевный семейный человек Вадим Токменев. Через несколько минут мы вернемся к нашему разговору.
4: Реклама.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
14: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
19: Дорогой, а что это ты напеваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
22: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы.
23: И спали, уносится печаль.
22: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
24: 12+.

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: Отличной пятницы всем. Мы сегодня с гостем. Сейчас слушаем его в режиме радиостанции, а уже завтра вечером увидим в новом сезоне «Суперстар» Вадим Токменев на Ретро-ФМ. Здравствуйте.
4: И, кстати, 21.20 вы ни разу времени не назвали.
5: 21.20. Дважды сейчас назвали, ребята. Вспоминаем, записываем.
3: А в воскресенье ты супер в 20.20.
4: Значит, в субботу «Суперстар» 21.20, да. А в воскресенье... Ты супер, 20.20.
5: Вот
3: зафиксировали.
5: Так. Слова, так сказать, немножечко.
3: Центральное телевидение, по-моему, 19.00.
4: Суббота 19.00.
5: Так, ну что же, сейчас поговорим серьезно. Как зам генерального продюсера информационно-развлекательных программ НТВ, вам приходится постоянно искать какие-то новые форматы. И вот хочется как раз поговорить про какие-то громкие премьеры, эксперименты, которые ждут в новом сезоне зрителей НТВ.
4: Слушайте, ну... Во-первых, поиском форматов, разработкой и вообще стратегией занимается генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Это абсолютно... Он этим умеет заниматься и знает, что нужно зрителям в данный момент. У меня есть своя поляна, на которой я копаю с удовольствием. И на этой поляне пока новых проектов нет, потому что старые, любимые и устоявшиеся, и полюбившиеся зрителям проекты, они идут один за другим, потому что у нас два раза в год «Суперстар» и «Виа Суперстар». И поэтому, вы не представляете, времени пока нет думать о чем-то.
3: Рита, просто хотела сказать, вы как-то слишком хорошо выглядите, как будто не работаете. Знаете, а там съемки на съемках. Да. А, да, напомню, кстати, в январе же стартует уже не «Виа Суперстар», а «Суперстар» исполнителями
4: индивидуальными. Да. И сейчас идет активная подготовка. Уже известны все 10 участников, но я их, конечно, не назову.
3: Даже подпытка.
4: И это будет круто.
3: Ну ладно, дождемся.
5: Ждем.
3: Да, ну и напоследок можно несколько приятных слов пожеланий нашим слушателям.
4: Я желаю всем, конечно, здоровья, во-вторых, спокойствия, а в-третьих, давайте вместе слушать Ретро-ФМ, потому что, вы знаете, ностальгия и какие-то воспоминания из детства, юности, они так помогают, они так вдохновляют, и они, вот эта вот волна из прошлого, она очень помогает чувствовать себя классно настоящим и думать о будущем.
5: Хороший тост.
3: Да, друзья, жаль, сегодня мы встретились с человеком, да, который уж точно не хуже нас понимает ценность ностальгии. Ведущие «Суперстар», да и не только этой программы, этого проекта на НТВ, Вадим Токменев. Мы хотим пожелать вам, чтобы 10-й сезон «Ты супер» просто разорвал все рейтинги, чтобы «Виа Суперстар» зашло не меньше. Потом в январе обязательно дождемся мы, там, где индивидуальные исполнители будут. Ну и, в первую очередь, семейного счастья на внуков в то же время находить.
4: Спасибо вам.
5: Спасибо вам большое за разговор, друзья. Ну а с вами услышимся уже в понедельник. Давайте еще разочек. Не забудьте посмотреть, включить кнопку в 21.20. Получается, у нас
4: завтра.
5: Пятницу.
3: Да.
5: В субботу.
3: Да, а в воскресенье в 20.20 ты супер. Ну а для фанатов информационно-развлекательных передач центральное телевидение в субботу в 19.00.
5: А все в 7 утра в понедельник услышимся с вами. Хороших выходных. Пока.
4: Пока.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.
2: Ретро-ФМ.

0: 11 часов. Прекрасное время. Так оно мне нравится. Но 11 часов с небольшим, окей. Это Ретро-ФМ. А, это Дмитрий Королев пришел не с пустыми руками. У него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Минпромторг подготовил ставки нового технологического сбора для смартфонов, компьютеров и другой электроники. Проект документа опубликован ведомством. Размер платежа будет зависеть от вида устройства, а также от того, есть ли сведения о его марке и модели в специальном справочнике. Новый механизм планируют запустить с 1 декабря. В Минпромторге рассчитывают, что собранные средства пойдут на дополнительную поддержку российской радиоэлектронной промышленности. Россиянам могут дать налоговый вычет за содержание питомцев. В Комитете по бюджету и налогам предложили возвращать гражданам часть средств, которые они потратили на лечение, вакцинацию и содержание домашних животных. По мнению депутатов, следует учитывать расходы до 50 тысяч рублей в год на одного питомца. Это позволит вернуть из уплаченного НДФЛ до 6,5 тысяч. Для животных, которых забрали из приюта или системы отлова, лимит предлагается увеличить до 80. Ну и еще одна инициатива. Депутаты предложили бороться с избыточной упаковкой. Речь идет о случаях, когда небольшой товар продается в слишком большой коробке или используется несколько ненужных слоев. Вице-спикер Борис Чернышов предложил официально ввести понятие «избыточная упаковка» и определить требования к ее размерам. Например, для производителей и импортеров могут ввести дополнительные экологические платежи или другие экономические меры. Инициативу направили на рассмотрение в Минприроды. Минкульт назвал страны, с которыми у России складывается наиболее интенсивное культурное сотрудничество. По словам главы ведомства Ольги Любимовой, это Китай, государства СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Министр также отметила, в этом году дни русской культуры уже состоялись в Абхазии, Вьетнаме, Камбодже и некоторых других странах. Ну а ранее президент Владимир Путин рассказал, что культура всегда была прочной основой взаимопонимания людей и народов. Тем временем россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде. Как пишут ведомости, с начала года граждане приобрели более 1000 объектов недвижимости. Количество сделок за год выросло до 40%. По данным аналитиков, россияне заняли второе место среди иностранных покупателей после граждан Китая. Эксперты также связывают рост спроса с тем, что часть покупателей переключилась с недвижимости в Арабских Эмиратах и на страны Азии. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Зарядка.
1: Так, значит, во-первых, друзья, ко всем сейчас обращаюсь. Просьба большая от меня лично. Пожалуйста, не болейте, берегите себя. Если вдруг, пожалуйста, все, что нужно снаружи, там, внутрь себя обязательно принимайте. Растирайте все, что полагается, ну и так далее. Витаминчик там всякий и прочее важное, необходимое. Ну, такое время сейчас. Что-то многие, смотри, приболели. В общем, не надо. Вы нам тут здоровенькие все нужны. Так, главная терапия у нас – музыка любимая. Скоро Мадонна, Silent Circle, самоцветы. И мы с вами тут тоже все такие из себя драгоценные. Будем наслаждаться и радоваться пятнице. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Пришел радоваться вместе с вами.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
13: Ретро-ФМ.

0: просто объясняет тем, что хочет чувствовать себя как дома. Ну, тоже, знаете, иногда тянет, конечно, с собой на работу прихватить диванчик любимый с телевизором и холодильником с вкусняшками. Между прочим, про Мадонну размечтался, конечно, да? Про Мадонну рассказывал подробно в одном из выпусков программы «Ю». Можно все это послушать в подкастах, как и все остальные выпуски, на сайте, в мобильном приложении RetroFM. А на этой неделе нас ждет премьерный выпуск, как всегда, по субботам, ну, то есть прямо завтра. Расскажу о другой легенде, о певице Уитни Хьюстон в 13 часов по Москве в программе «Ю». Пожалуйста, не пропустите.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Пермском шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта, на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой и на улице Адарадского от Воровского до маршала Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1. Дворец спорта.
2: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
3: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: А я уже говорил, что осень — это мое любимое время года. Говорил или нет? Ну, на всякий случай. Но только после лета. После лета. И после весны тоже. И после... А нет, хотя не надо, все, хватит уже. А так, конечно, красота. Осень — просто чудо какое-то. Пейзажи, вот это все. А между тем, в Центральной России пообещали теплое, как будто бы даже сухое начало октября. Да, все там будет немного выше нормы, и давление атмосферное, и температура, ну, тоже атмосферная. Будем ждать, будем ждать. А вообще, всем городам вещания Ретро-ФМ желаю отличной погоды, друзья. Ну что, мы не заслужили, что ли? Имеем право. Ну и по умолчанию еще одна привилегия слушателей Ретро-ФМ. Это классная музыка, скоро все продолжится. Рикардо Фоли поблизости и песня бременских музыкантов. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Москве полдень. Продолжается пятница, развратница. 25 сентября сегодня.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Россияне могут начать чаще выбирать небольшие квартиры после изменения условий семейной ипотеки. Такой прогноз РИА Новости дали эксперты рынка недвижимости. По их мнению, главным фактором станет цена. Жилье меньшей площади стоит дешевле, поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября и коснутся новых договоров. Ставка и максимальная сумма кредита будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Чем больше детей, тем ниже может быть льготная ставка. В Татарстане планируется внедрение комплексной системы транспортного обслуживания. Она объединит все виды пассажирских перевозок – межмуниципальные, муниципальные, межрегиональные и детские, включая речной и железнодорожный транспорт. Единая платформа позволит собирать сведения о перевозчиках, маршрутах, автопарке и расписаниях, а также автоматизировать процессы планирования, контроля выполнения обязательств, расчета субсидий и подготовки отчетности, пишет «Московский комсомолец». На товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана, который пройдет в Казани 29 сентября, реализовали 26 тысяч билетов. Вместимость Акбарс-арены к этому матчу составляет 39 тысяч зрителей. Встреча на Акбарс-арене состоится 29 сентября и начнется в 19:30. Это будет первая игра сборной России в Казани с 2021 года и четвертая в истории арены. Для посещения матча паспорт болельщика не требуется, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Blue System, который активировал свою деятельность и активизировал после первого распада группы Modern Talking. Создан он Дитером Болином, одним из участников Modern Talking, в поисках быстрого вдохновения для названия. В какой-то момент, по его собственным словам, Дитер Болин посмотрел по сторонам и увидел на пуговицах, на заклепках джинсов своих надпись с лейблом Blue System. Ну вот так и вышло. Blue System в каком-то смысле проспонсировала другую Blue System, уже музыкальную. А Дитер Болин совершил прыжок, как он сам говорит, из своих шелковых спортивных штанов в рваные джинсы. А сам Дитер тоже иногда подкидывал журналистам варианты перевода названия. Blue System — это «Вселенная тоски». Ну, романтично, поэтично. А, драматично в каком-то смысле. Дальше с нами много про любовь, про жизнь. Ким Уайлд, «Русский размер», Тото Кутуньо. Все наши любимые здесь на Ретро FM обязательно соберутся, и этим мы ограничиваться тоже не будем. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас с вами, напомню, продолжается пятница. Это прекрасно.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
8: За спасибо! Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
16: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
2: Ретро FM.

0: в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК «Корстон».
5: 6+.
6: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
5: 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: На Retro FM Rick Astley, Together Forever. Кстати, до того, как стать звездой, работал, между прочим, водителем на ферме своего отца и по вечерам играл на барабанах в местных музыкальных группах. Ну, вот такое совмещение. Потом в пользу музыки все-таки шагнул Rick Astley. Дальше еще одни шагнувшие и укоренившиеся в музыке Наталья Гулькина, звезды. А также много всего хорошего нас ждет впереди, включая дискотеку. Ну, естественно, друзья. 12 часов 50 минут. Это московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжаем наслаждаться пятницей.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
9: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
21: Берем кредиты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
24: 12+.

0: Московское время 13 часов 25 сентября, пятница. Как будто вот все, что нужно знать. Но нет, кое-что еще все-таки надо услышать. У Дмитрия Королева есть новости. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Явка на выборах в Госдуму достигла почти 60%. Об этом сообщила председатель ЦК Алла Памфилова. И это больше, чем в предыдущей избирательной кампании. По результатам голосования в Нижней палате парламента будет 6 партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия и Родина. Кроме того, в парламент прошли 4 самовыдвиженца. Памфилова отметила, что Госдума помолодела. Средний возраст депутатов составил 53 года, снизившись с 57. Ну а ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Конкретики по организации трехсторонней встречи по Украине пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками и концентрируется на вопросах потенциального экономического взаимодействия. Сейчас Дмитриев находится в Нью-Йорке. Экзамен по истории станет обязательным для поступления в российские вузы. Определено 35 направлений. Новые правила начнут действовать с марта будущего года. В частности, историю потребуется сдавать будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, госуправление и таможенное дело. Сейчас вузы и сами определяют, какой предмет нужен для поступления на такие направления. Фитнес-центры решили бороться с неспортивным поведением своих клиентов. Национальное сообщество, которое объединяет почти 3500 клубов, обратилось с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагается дать клубам возможность прекращать договор с клиентом, если тот неоднократно или существенно нарушает правила поведения. Сейчас, если потребителю откажут, это может повлечь для клуба и штраф, и компенсацию морального вреда. Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, позволяющий каждой из стран выполнять 105 рейсов в неделю. Сейчас авиакомпании выполняют 39 и 31 рейс соответственно. Как уточнили в Минтрансе, работа по увеличению проводится по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Вьетнама Тулама. Кстати, в этом году Вьетнам впервые вошел в пятерку самых востребованных направлений для отдыха россиян. Более 17 тысяч заявок с начала года. И о валюте на эту пятницу. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: сердцах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Да, и Светки тоже. Так, розовые розы для всех. Ну, даже если вдруг как-то так вышло по какой-то причине, что вы не Светка, то все равно вам тоже полагается, так и знаете. В общем, для всех приличных людей. А других, как известно, среди слушателей Ретро ФМ просто не бывает. Поэтому дальше, давайте не торопясь, осторожненько так, по пятничному, чтобы ничего не сломать, не поцарапать, продолжаем раздавать классную музыку. Скоро с нами группа «Аква», певица Сандра, прямо здесь, на Ретро ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже сколько-сколько? Уже 13 часов и 18 минут. Ничего себе, время летит.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный, технологичный и зверски красивый Jetour T1 покоряет не только дороги, но и сердца. Время покорять. Пройдите тест-драйв у официального дилера Jetour Dialog Auto в Казани на Декабристов 79.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: классная песня «Enjoy the Silence», Depeche Mode, «Наслаждайся тишиной». Это один из вариантов получения удовольствия. Сейчас расскажу про другие. Ну, давайте про одно пока. Например, это касается слушателей шоу «Игры, дорогие гости», куда по воскресеньям в 13:00 к Максиму Ковалевскому приходят знаменитости и отвечают на неожиданные вопросы. Неожиданные, каверзные, смешные, которые, кстати, присылаете вы, наши слушатели, слушатели RetroFM, на сайт retrofm.ru. А там есть такая особенность в игре. Если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. На самом деле, так часто и случается. Очень выгодно, как мне кажется. В ближайшее, кстати, воскресенье на этой неделе в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите. Включайте RetroFM в воскресенье в 13:00. Скучно точно не будет.
1: Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Ну что, как всегда, пару важных напоминалок в это время, в пятницу. Во-первых, не забываем про Филичту. Она через 10 минут здесь, на Ретро-ФМ. Это значит, будет возможность передавать, поздравлять, признаваться. Все, как мы любим, начиная с 2 часов по Москве. Ну, еще одна важная вещь. Это просто самое ценное. Для меня лично, во всяком случае, программа «Ю» в 13 часов. По Москве. Завтра, в субботу, буду рассказывать вам про Уитни Хьюстон. Я надеюсь, что вы придете. Очень вас жду с нетерпением. Все, прощаюсь до завтра. Хороших выходных. Всем пока. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Казани 14 часов. Настало время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Здравствуй, Казань и все прекрасные люди этой планеты, готовые в данную минуту примкнуть к планете другой, которая называется Феличита и призвана дарить счастье и вселенскую радость. Меня зовут Нелли Рахманова, и я тот самый проводник, который с удовольствием проведет вас в мир волшебной пятничной музыки на Ретро-ФМ Казань. Пятница, друзья, будем радоваться как никогда. Выдыхаем, отпускаем рабочую неделю и радуемся моментам. 25 сентября, пятница, и она создана для улыбок и хороших новостей. И если у вас есть повод для поздравлений или просто хочется сказать «ты классный», не держите это в себе. Находите наши социальные сети и наш бот «Выбери радио». Присылайте ваши приветы и теплые слова. И пусть сегодня хороших эмоций будет как можно больше. А если мы в Феличите добавим к этому настроению любимых мелодий, то пусть день будет по-настоящему счастливым. Майкл Джексон, далее на Ретро-ФМ Казань.

0: Майкл Джексон и танцевальные ритмы Билли Джин в счастливом часе на Ретро FM Казань. Еще больше классных песен для отличного настроения, для отличной пятницы, друзья, и солнечной сентябрьской погоды. Это Филичита. Заряжаемся счастьем вместе. Пишите в наши социальные сети Ретро FM Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Ретро FM Казань. Позитивные эмоции, друзья, нельзя ни в коем случае оставлять при себе. Ими нужно делиться и таким образом приумножать. Таков закон Вселенной. И вы это делаете. Какие же вы молодцы. Привет из набережных Челнов. Красивой теплой осени всем слушателям желает Виктор. А также передает персональный нежный и любящий привет жене Наталье. Привет бывшим коллегам по цеху Соне и Маше. Душевной пятницы вам, девчонки, и таких же выходных. И пусть погода не подкачает, пишет Вера. Не подкачает. Будьте уверены, прогнозы на выходные отличные. Осень радует погодой, а мы любимыми хитами. Бонни М и дуэт Роберта Майлса и Марии Нейлер на Ретро FM Казань.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

Легендарные сани от Бонни М в продолжении Филичита на Ретро FM Казань. Самый настоящий гимн пятницы и пятничному настроению. Расслабляемся, наслаждаемся моментом, поем о любви, и все это под правильные ритмы любимых исполнителей. И где бы вы ни были, чем бы ни занимались, наверное, есть человек, которому хочется сказать либо «I love you», либо просто что-то очень хорошее. Пусть это будет просто «Привет, я думаю о тебе», иногда и этого достаточно. Присылайте свои слова, пусть сегодня их услышат как можно больше хороших людей. Найдите нас в социальных сетях, чтобы сделать это. Социальные сети называются очень просто «Ретро FM Казань». А также есть отличный бот, который называется «Выбери радио». Присылайте свои слова, очень нужные кому-то в данную минуту. Пусть сегодня их услышит как можно больше хороших людей. Меня зовут Нелли Рахманова. Читаю ваши сообщения в прямом эфире с большой радостью и с великим удовольствием. Привет Олесечке из бутика 215, а также всем, кто слушает ретро. Отличное настроение всем. И улетной пятницы желает и делится позитивом Алия. Здравствуйте! Большой привет родным в Зеленодольск, семье Шакировых, а также другу Ильгаму. Спасибо Ретро-ФМ за то, что вы есть, пишет Олег. Очень приятно. Спасибо, что вы у нас есть, такие преданные, дорогие нашему слуху и сердцу слушатели. Привет, Ретро! Привет, ведущий! Привет-привет! Всем желаю хорошего дня, отличных выходных и как можно дольше теплой и красивой осени! Сообщение такое прислал Марат. Ну что ж, замечательная осень у нас действительно, а тем более пятница. Это звучит вообще как что-то очень хорошее, правда? А осень добавляет этому дню особый шарм. Листья кружатся, ветер шепчет, а настроение на высоте. Ведь в эфире Филичита только любимые хиты, только драйв и только радость. Рики и Повери и Михаил Боярский на Ретро FM Казань.

0: 14:23 на часах в студии, друзья, и это Феличита на Ретро FM в Казань. 25 сентября, пятница. Рабочая неделя практически позади, и осень будто специально дарит нам этот приятный день с мягким солнцем и отличной погодой.
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается ясная погода. Температура воздуха днем будет до 22 градусов тепла. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: «Сотый экстра» на АЗС «Иликом». Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Баккара! В разгаре Филичита на Ретро-ФМ. Казань, красивая осенняя пятница, друзья. Легкий ветерок, вот просто загляделась. Золотистые листья под ногами, за окном такая красота, и в такую пятницу хочется не спешить замечать мелочи, запах кофе, улыбку прохожего, любимую песню по радио и привет знакомым людям. Вот представляете, вы идете, а вам передают привет, поэтому пишите в наши социальные сети, в бот «Выбери радио» все приветы, все поздравления, адресованные вашим самым близким и дорогим. Все ваши послания будут обязательно переданы в прямом эфире Ретро ФМ Казань. Привет Алене Брагиной, хорошего дня тебе, моя красотка, и отличного настроения, пишет Ясмина. Привет большой подруге Мадине Епаровой, желаю хорошего дня и улетных выходных, пишет Надежда. Ну что ж, действительно, сегодня пятница, отличный день, всем его желаю провести, ну просто чтобы так было, чтобы вы его не забыли на всю жизнь. И, конечно же, таких же отличных, незабываемых, в приятном смысле, выходных. А еще в эфире «Филичита» мы собираем для вас самые душевные песни, чтобы настроение оставалось отличным. До самого вечера. Сиси Кетч и Валерий Сюткин на Ретро-ФМ Казань.
1: «Филичита» на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
1: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: музыка Жана Мишеля Яре в продолжении эфира Чита на Ретро-ФМ Казань. В программе, где настроение складывается буквально по нотам любимых композиций. Делитесь эмоциями, присылайте приветы и позитивные сообщения, адресованные вашим близким, друзьям и коллегам, и просто знакомым. Находите Ретро-ФМ. В социальных сетях пишите в бот «Выбери радио» и ваш привет обязательно прозвучит. И прямо сейчас коллектив «Выбери радио» поздравляет с днем рождения коллегу, замечательную девушку Аделю Никитину. Пусть в эфире все всегда складывается идеально. Треки попадают точно в настроение, а слушатели улыбаются, услышав твой голос. Желаем, чтобы работа радовала жизнь, баловала приятными сюрпризами, а впереди было много поводов для искренних улыбок. Пусть все задуманное сбывается легко и красиво. Вот такое шикарное поздравление. Впереди, конечно же, именинницу ждут. Музыкальные презенты. Здравствуй, песни и группа Роксет на Ретро-ФМ Казань совсем скоро.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Backstars, звезды. От звезд мировой эстрады группы Roxette красиво финалят невероятный пятничный эфир Филичита на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем причастным за то, что он случился именно таким отличным, с особенным вайбом пятницы. Я вам всем желаю и волшебных выходных дней. Меня зовут Нелли Рахманова. Обнимаю. Всем пока.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дод Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
17: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.00 в Москве. На Ретро-ФМ впереди Art Company, Шура и группа Joy. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Росфинмониторинг подготовил поправки, которые расширяют основания для временной приостановки операций по банковским счетам. Проверку могут проводить, если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке, в отношении которого предусмотрена заморозка средств. В таком случае операции предлагают приостанавливать на 5 рабочих дней. Если оснований для дальнейших ограничений не найдут, доступ к финансам восстановят. Но отмечается, сейчас частичное совпадение данных отдельным основанием для блокировки не является. Число пострадавших при атаке ВСУ на Ульяновск выросло до 12, трое находятся в больницах, об этом сообщил губернатор Алексей Русских. Глава региона добавил, тяжелых случаев нет. Напомню, что ВСУ ударили по Ульяновску в ночь на пятницу, над городом сбили десятки дронов, были повреждены промышленные предприятия и участок теплотрассы. Кроме того, Киев дронами ударил по Воронежской области, пострадали 13 человек. Турция готова внести собственный вклад в возвращение сторон украинского конфликта за стол переговоров и о создании условий для мира. Об этом в беседе с американским журналом Newsweek заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкое правительство отметило, что надеется вновь начать переговоры до конца текущего года. На выборах в Госдуму за пределами России проголосовали более 280 тысяч избирателей. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, голосование проходило в 152 странах. По итогам выборов лидирует «Единая Россия» – 349 мандатов. КПРФ – 37, ЛДПР получила 23, «Новые люди» и «Справедливая Россия» – 19 и 17 соответственно. Один мандат у Родины. И как следует из указа президента, первое заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября. Пушкинской картой пользуются около 90% российской молодежи. Речь о жителях страны в возрасте от 14 до 23 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, в программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, предлагающих около 70 тысяч мероприятий. Голикова подчеркнула, что самым популярным выбором остается кино. Однако у молодых людей присутствует интерес и к музеям, и к театрам. И о валюте на эту пятницу. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да и осень пока, в общем, выдается замечательно, друзья. Теплая, местами сухая, но вот сегодня дождик в Москве. Бесснежная, что радует. Шутка. Ну что, бесснежная. Да. В общем, 15-20. Столица, Юрий Антонов на Ретро FM. А уже совсем скоро у нас Эрос Рамазотти, Александр Розенбаум и Пола Абдул. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Помните, да, современную сказочку? И стали они жить, поживать, да кредиты набирать. Вот у Эроса Рамазотти тоже сказочная любовная история с фантастическим названием «Огонь в огне» «Фуоко дель Фуоко». В Москве 15:36, уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Итая по Андрею Державину, группа «Смоки».
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Одним это помогает петь, другим мешает танцевать. Догадались, друзья, о чем это я? Правильно, о микрофоне. Но этому товарищу ничего не мешает петь и танцевать. Уже больше 30 лет он поет и танцует на сцене. Это E-Type на Retro FM. 15:50. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа с нами Харви Хэнкок и песни из «Бриллиантовой руки».
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву, зайцы в полночь косят.

Ясною косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: 4 часа дня в столице на Retro FM. Впереди Таркан, Игорь Иванов и Bad Boys Blue. И, конечно, новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Государственной Думы 9-го созыва. Оно состоится 30 сентября в 10 часов. Документ опубликован на сайте Кремля. В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции указ вступает в силу со дня официального опубликования. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними выборы, напомню, проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещались 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что при несчастном случае на работе россиянин может получить единовременную страховую выплату более 163 тысяч рублей, а также ряд других выплат. С 1 февраля этого года максимальный размер единовременной выплаты составляет 163 596 рублей, без учета районных коэффициентов и надбавок. Пострадавшему также положена ежемесячная выплата до почти 126 тысяч при утрате трудоспособности, а также оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Криптовалютная биржа BitGet подверглась атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части средств на горячих кошельках платформы. Системы безопасности зафиксировали несанкционированные переводы с ограниченного числа горячих кошельков, а объем затронутых средств составил приблизительно 351,5 миллионов долларов. Команда безопасности активировала протоколы экстренного реагирования, и биржа временно приостановила вывод средств для проверки. В компании заявили, что компенсируют возможные потери пользователей за счет специального фонда. МВД Грузии сняло ограничения на автомобильное движение на военно-грузинской дороге после рекомендации Национального агентства окружающей среды. Пограничный пункт Дарьяль работает в обычном режиме. Ранее утром от системы раннего предупреждения поступил сигнал о повышении уровня воды. Территория пункта пропуска были эвакуированы. Граждане и сотрудники служб движения в обоих направлениях временно ограничили. В настоящее время уровень опасности в ущелье снят. И за два года число шахматных клубов России выросло на 38%, с 360 до 496. География клубов расширяется за пределы крупнейших городов. В августе этого года 304 из 496 организаций находились вне городов-миллионников. А среди последних больше всего клубов было в Москве, 101, в Петербурге 18, Новосибирске и Екатеринбурге по 11, а в Краснодаре 9. В одном ряду с миллионниками оказался и Барнаул, где насчиталось 9 клубов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка. Евро 96 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: любят повторять некоторые девушки, идеальные отношения – это когда ты покупаешь ему зубную щетку, а он тебе машину. Об идеальных отношениях Рикардо Фоль на Ретро-ФМ в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Статус Кво», Натали и Лайонел Ричи.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей-пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: ОАО РЖД предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
13: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Пятница на дворе, нам уже пора ждать дорогих гостей. Друзья, дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским. Каждое воскресенье в час дня Максим встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели РТФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите, включайте РТФМ в час дня. Скучно не будет. А ваш вопрос принимается на нашем сайте retrofm.ru.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой, на проспекте Ибрагимова от Академика Королева до Тетцевской и на улице Левобулачной от Чернышевского до Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Ищите уютные места.

0: А мне кажется, главное в ночи это не форма, а содержание. Если ночь проведена с любимым человеком и любимой музыкой, это совсем не важно, в Бангкоке она проведена или в родной хрущевке. Но спорить не будем, тем более, что с Мюррей Хэдом спорить. Он далеко. 16:50 в столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Уже совсем скоро нас Юрий Антонов до конца часа споет. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до понедельника. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова.
1: Ровно в 21:00 лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.

0: столице 17.00. Алсу и Modern Talking уже готовы порадовать нас своими лучшими песнями на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили и состав вакцины от гриппа. Роспотребнадзор поручил дополнительно проверить готовность больниц и поликлиник к сезонному росту заболеваемости, пишет РИА Новости. В Татарстане летом текущего года зарегистрировали 17,4 тысячи переходов прав на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост зафиксирован и в других сегментах недвижимости. Число сделок с индивидуальными жилыми домами увеличилось на 14,7%. Количество договоров купли-продажи земельных участков выросло на 5,5%, пишет Тацентр. В Казани 26 сентября состоится кросс нации в рамках Всероссийского дня бега. Мероприятие пройдет одновременно на двух площадках – в экстрим-парке «Урам» и на стадионе «Локомотив» в Юдино. В 12.45 на Кремлевской набережной стартует массовый забег на 2000 метров, а также состоятся выступления творческих коллективов, сообщает портал мэрии Казани. На товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана, который пройдет в Казани 29 сентября, реализовали 26 тысяч билетов. Вместимость Акбарс-арены к этому матчу составляет 39 тысяч зрителей. Это будет первая игра сборной России в Казани с 2021 года и четвертая в истории арены. Для посещения матча паспорт болельщика не требуется. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Не знаю, как у вас, друзья, у меня попытки выдрессировать свою собаку ни к чему не приводят. Пока что дрессирует она меня. Я уже идеально подаю ей вкусняшки перед уходом на работу. Привет тем, кто уже свою работу закончил или заканчивает в эти минуты с делами уходящей трудовой недели. Надеюсь, проблем не возникло, друзья. 17:20 столицы, вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всех с пятницей.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК «Корстон». 6+.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
12: Ретро-ФМ.

0: Первоначально термин «триллер», который лег в название этой песни, появился в английской литературе в конце 19 века. А с развитием кинематографа в начале века 20-го он перекочевал на экраны, обозначая фильмы, которые держат зрителя в постоянном психологическом напряжении. Первым признанным триллером в истории кино считается немой фильм Альфреда Хичкока «Жилец», который вышел на экраны ровно 100 лет назад, в 1926 году. А этому хиту Майкла Джексона в ноябре исполнится всего 44 годика. Вот такая история. А завтра в программе «Ю» на Ретро-ФМ мы услышим историю Уитни Хьюстон. Мой коллега Юрий Гурьянов расскажет историю ее успеха, расскажет, как все начиналось, поставит всем известные хиты певицы, возможно, и какой-нибудь уникальный, малоизвестный трек, любимый многими артистки. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Академика Губкина от журналистов до Академика Арбузова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
6: Ретро-ФМ.

0: Прекрасно понимаю тех, чьи планы на вечер пятницы – лечь спать, проснуться в понедельник и сделать вид, что ничего не было. Бывает просто так, что надо либо отоспаться и ничего не делать, либо что-то понаделать, но чтобы была возможность в случае чего ничего не вспомнить. Всех с долгожданным окончанием трудовой недели поздравляю я, Олег Орлов. Надеюсь, что этот вечер подарит вам исключительно позитивное настроение, в том числе и благодаря песням любимых артистов, что звучат здесь, на Ретро FM. В столице 17:48.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? С понедельника в 9:45 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
18: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
19: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
20: А что с оплатой?
19: До 75% после загрузки.
21: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
22: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
23: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
24: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
25: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
26: «Мир».
15: Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
24: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

0: В Москве 6 вечера. Лев Лещенко и Secret Service возглавят парад музыкантов нового музыкального часа «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Россияне могут начать чаще выбирать небольшие квартиры после изменения условий семейной ипотеки. Такой прогноз РИА Новости дали эксперты рынка недвижимости. По их мнению, главным фактором станет цена. Жилье меньшей площади стоит дешевле, поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября и коснутся новых договоров. Ставка и максимальная сумма кредита будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Чем больше детей, тем ниже может быть льготная ставка. В Татарстане планируется внедрение комплексной системы транспортного обслуживания. Она объединит все виды пассажирских перевозок – межмуниципальные, муниципальные, межрегиональные и детские, включая речной и железнодорожный транспорт. Единая платформа позволит собирать сведения о перевозчиках, маршрутах, автопарке и расписаниях, а также автоматизировать процессы планирования, контроля выполнения обязательств, расчета субсидий и подготовки отчетности, пишет «Московский комсомолец». На товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана, который пройдет в Казани 29 сентября, реализовали 26 тысяч билетов. Вместимость Акбарс-арены к этому матчу составляет 39 тысяч зрителей. Встреча на Акбарс-арене состоится 29 сентября и начнется в 19:30. Это будет первая игра сборной России в Казани с 2021 года и четвертая в истории арены. Для посещения матча паспорт болельщика не требуется, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня Всемирный день мечты, друзья. Поскольку мечтать не вредно, а полезно, ей посвящен не один день. Помнится, в августе был еще один день мечты. Ну, надеюсь, вашей главной мечтой сегодня не было уйти с работы пораньше. Надеюсь, вы мыслите глобальнее. 18:20, время московское. Кстати, может быть, выходные, которые для многих уже практически наступили, путь к мечте не такой быстрый. Иногда можно сбавить темп. Зато будет возможность и время полюбоваться пейзажами по обе стороны любимого дивана и послушать спокойно любимую музыку. Мадонна на Ретро-ФМ уже скоро сменят Леонид Агутин и Пин. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон. 6+.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
16: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Если путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, то путь к сердцу некоторых женщин может лежать через фразу «Сиди, дорогая, я сам все сделаю». Возможно, как раз такого спутника жизни и ищет героиня этой песни Пати Райан. 18:35, время московское, вы слушаете Ретро-ФМ. Через 3 минутки нам споют Сандра, Мари-Клэр Дюбальдо и Виа Синяя Птица. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Левобулачной от Чернышевского до Татарстан, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
6: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Кому-то по душе ночной покой, а кому-то движуху подавай. Ну, специально для тех, кому покой может только сниться, Сандра на Ретро-ФМ о том, какие эмоции порой кипят в эпицентре ночи. Кстати, как шутят некоторые дамы, ночь — это такое время, когда холодильник становится заметно ближе, а совесть засыпает намного позже. Никогда не поздно настроиться на приятный вечер под музыку Ретро-ФМ, друзья, в Москве 18.49. Битлз и Игорь Николаев еще порадуют нас под занавес этого музыкального часа. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного настроения!
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. ООО «Альфа-Банк».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
17: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В Москве 19.00. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Ретро-ФМ. Не забываем и про новости в студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В Банке России сообщили, что внедрение открытой модели взаимодействия банков и маркетплейсов в финансовой части остается на повестке. Однако сейчас не педалируется, поскольку фокус сместился на обеспечение непрерывности работы крупнейших платформ. Было отмечено, что регулятор приветствует работу Озон по внедрению открытой модели, даже несмотря на то, что компания реализовала ее не совсем в том варианте, который изначально предлагал ЦБ. Острота проблемы начинает спадать, при этом в ЦБ хотели бы понять, как будет функционировать Wildberries, который пошел по другому пути, взяв партнеры крупный банк. Сообщения в соцсетях якобы об утечке ядовитых веществ на заводе на фоне атаки БПЛА на Ульяновск не соответствуют действительности. Об этом сообщил Центр управления регионом Ульяновской области. Сегодня утром Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА. Были сбиты десятки беспилотников. По данным губернатора Алексея Русских, целью было промышленное предприятие, которое получило повреждения, как и жилые дома. По предварительным данным, пострадали 8 человек, трое госпитализированы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. То есть повышение составит 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. По его словам, поставлена главой государства задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 30 году будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами. Однако исследования показывают, что желаемая величина МРОТ в зависимости от региона примерно в два раза превышает реальную, которая сейчас составляет 27 093 рубля в месяц. Поставка природного газа из России в Армению, временно приостановленная с 15 сентября, возобновлена. Транспортировка по магистральному газопроводу Северный Кавказ за Кавказе была приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России. Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В прошлом году «Газпром» поставил в страну около 2,7 миллиарда кубометров и еще около 476 миллионов ежегодно поступает из Ирана в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». И россияне в будущем смогут ездить в Китай на личных автомобилях. Такую возможность обсуждают Москва и Пекин. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, введение безвиза между странами отмечается высокий интерес к подобным путешествиям, а вопрос подготовки соответствующей правовой основы для их организации в настоящее время обсуждается профильными ведомствами двух стран. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят некоторые родители, ничто так не украшает дом, как пятилетний ребенок с фломастерами. Так что завтра с утра сильно не расслабляйтесь, если в вашей семье есть маленькие дети. Они в субботу частенько просыпаются раньше, чем взрослые. 19.19 в Москве. Это Юрий Антонов. Далее в эфире Ретро-ФМ. Лучшие песни Сергея Беликова и Сиси Кетч. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1. Дворец спорта.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК Корстон. 6+.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Как известно, человек определяется не только тем, на что он способен, но и тем, на что он никогда не пойдет. Но при этом никто из нас от ошибок не застрахован, в чем можно убедиться на примере героя этой песни, что звучит на ретро-ФМ. Уверен, друзья, вы не ошибетесь, если послезавтра в 13.00 решите стать участником шоу «Игры, дорогие гости». Каждое воскресенье ее ведущий Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а у вас есть шанс заработать довольно приличную сумму. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. Так что оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите! Включайте Retro-FM в это воскресенье в 13.00. Скучно не будет.
1: Реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим в диалоге. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официального дилера Амода JQ. Диалог авто. Горьковское шоссе, 47. Корпус 1.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: По субботам в 17.00. Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: От любви до ненависти, как в этой музыкальной истории, зачастую бывает всего лишь один единственный шаг. И зачастую мы сами выступаем в роли катализатора крутых поворотов в поведении своих вторых половинок. Хотя бывают и те, кто, умело маневрируя между двух огней, скажем так, дипломатично умудряется выйти сухим из воды. Вот про таких, в шутку можно сказать, в связях порочащих его был, но не замечен. Впрочем, это уже герой другой истории, который как-нибудь, наверное, прозвучит на ретро-ФМ, а эту нам поведала группа Erasure в 19:48 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера. Далее в эфире ретро-ФМ норвежское трио АХА и песни из большого космического путешествия.
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
18: Ретро-ФМ.
19: Наш сайт retrofm.ru.
18: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Группа Стаса Намина и Pet Shop Boys готовы поприветствовать нас в начале нового музыкального часа в Москве в 8 вечера. Но сначала информационные итоги пятницы подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что важно не допускать длинной паузы в работе Госдумы. По его словам, у парламента большая повестка, поэтому после перерыва, связанного с выборами, нужно было как можно скорее обеспечить условия для возобновления работы Думы в новом составе. Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители 5 партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», а также представители партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия готова делиться опытом программы «Пушкинская карта» с другими странами, в том числе предлагая свои эффективные практики в сфере культуры. По его словам, эта программа позволяет жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки. «Пушкинская карта» дает российской молодежи от 14 до 22 лет возможность посещать музеи, кинопоказы, театры и концерты при поддержке государства. Правительство подготовило проект постановления в предустановке российского магазина приложений «Рустор» на телевизоры с функцией Smart TV, сообщил Минцифры. Использование «Рустор» будет добровольным для владельцев устройств, однако магазин включат механизм обязательной предустановки программ на Smart TV, что обеспечит гарантированный доступ к российским сервисам и позволит реализовать требования по предустановке тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV. Минцифры должны представить предложение по корректировке перечня российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году. Мессенджер Макс начал тестирование отображения рекламных объявлений внутри новостных каналов. Информацию подтвердили в пресс-службе компании, пообещав раскрыть детали и сроки полноформатного запуска инструментов монетизации позднее. Ранее в мессенджере появились и другие функции. В начале сентября через Макс стало доступно подтверждение права на льготный проезд в общественном транспорте, а в конце августа Минцифра сообщила, что водители смогут предъявлять через мессенджер электронные водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства. И астрономы обнаружили вокруг белого карлика со сложным названием RXJ0528+2838 мощную ударную волну. Ее существование нельзя объяснить известными механизмами. Звездный остаток, расположенный примерно в 730 световых годах от Земли, движется через межзвездную среду и создает характерную дугообразную структуру, похожую на волну перед носом корабля. Однако, по словам исследователей, ударные волны обычно возникают благодаря потоку вещества, исходящему от звезды, и в данном случае такого потока быть не должно. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы!

0: При этом из солнечной Италии трио Рикки Повери. Как же позитивно они произносят эту фразу. «Hasta la vista», что означает «до свидания» или «до скорой встречи». Сразу же начинает хотеться, чтобы новая встреча состоялась как можно быстрее. Забегая чуть вперед, скажу, что эту суперпозитивную группу мы еще услышим сегодня на Retro FM. А через несколько минут в нашем эфире появится оркестр под управлением Джеймса Ласта и Татьяна Буланова. В Москве 19 минут 9. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Retro-FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого, 4, лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.

0: Многие представители сильной половины человечества считают, что у настоящей женщины как минимум две задачи – быть красивой и говорить мужчине, что он молодец. А что касается максимума, то здесь количество пунктов в списке пожеланий и предпочтений, как мужских, так и женских, стремится к бесконечности. Причем настолько, что многие вспоминают о существовании губозакаточной машинки. Но только не герои этой истории. Альбана и Рамина Пауэр, они созданы для друга. Практически настоящий идеал. А сколько историй хороших и разных можно услышать в программе «Ю», друзья. Каждую субботу с 13 до 14 мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите. Завтрашний выпуск будет посвящен Уитни Хьюстон.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов на рэп-поле. Легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Из романтичных 80-х доносится этот шикарный музыкальный привет группы Secret Service, под которой очень приятно покружиться в легком танце. И хочется как можно быстрее войти во вкус. Ну, с этим уж точно проблем не будет, друзья. Без 11 минут 9 в Москве наступает время тех, кто уже очень давно хочет пуститься в пляс. С 21.00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Retro-FM. Будем отдыхать под лучшие танцевальные хиты в уникальном миксе. Встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Дождались, наконец-то, скажете вы. О да, друзья, это финал пятницы. И вместе с тем старт уникального супермикса, который осчастливит всех ценителей лучшей дискотечной музыки нескольких десятилетий. Пламенный всем привет и отличное настроение. Надеюсь, что сегодня другим оно быть не может. Руслан Романов с вами до полуночи. Всех приветствую на вечеринке RetroFM.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
9: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20. Penso con sueño para sí.

0: мечтал, надеялся и, главное, конечно же, believe, то есть верил, с поправкой на эту песню прекрасной Шер, дождались, разумеется, само собой, неповторимый супермикс в эфире для самого позитивного вечера пятницы. Но справедливости ради отмечу, друзья, что вечеринка Ретро-ФМ в эфире для вас ежедневно с 21 до полуночи. Все, я, пожалуй, не отвлекаю вас от танцев, будем двигаться дальше.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Sing it back, то есть петь в ответ, призывает всех британский дуэт совсем не британским названием «Молоко». Ну и думаю, что призыв этот не останется без внимания, ведь на вечеринке Ретро-ФМ мы и танцуем, и поем, в общем, весело живем, особенно накануне выходных, то есть в финале пятницы. 21:49, точное московское время.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: рукой, снимет усталость, улучшит настроение и подарит самые позитивные эмоции. Наш уникальный супермикс, в котором треки все один другого танцевальнее. Вечеринка Retro FM, час второй, продолжается. 22:19 точное столичное время. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже завтра, в субботу, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Как расшифровывается мум?
9: Мум – мягкий уголок мечты.
8: Мум – место уюта и мебели.
9: Мум – мебель удержит мужа дома.
8: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере Хавейл Дарго? Отвечаем. 200 лошадиных сил и 380 ньютон-метра крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности. Дизайн строже, без суеты. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Ждем на тест в дилерском центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.

0: Это только если кто-то вдруг решил задержаться допоздна в пятницу на рабочем месте, а в остальных случаях из дома можно никуда и не уходить, ведь вечеринка Ретро-ФМ всегда рядом с вами. 22:33, точное столичное. Продолжаем.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
11: Вечеринка.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
16: Ретро-ФМ.

0: вместе с командой Ace of Base желаю всем удачных и максимально приятных путешествий на наступающих выходных, если есть таковые в планах. Не забудьте в дороге про лучшую музыку нескольких поколений, чтобы ехать было веселее. Впрочем, это, скорее всего, уже завтра. Ну, а сейчас не забудьте про вечеринку Retro FM, которая продолжается в нашем эфире до самой полуночи. Кстати, в Москве 22:49. Всем здравствуйте.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый

месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Вот и наш трехчасовой вояж в ритме лучшей танцевальной музыки в самом разгаре, друзья. Не за горами и уже пункт назначения. Кстати, двигаемся мы в направлении выходных. Если вдруг кто-то запамятовал, до них уже и рукой подать. Танцуйте с нами, танцуйте, как говорится, лучше нас на вечеринке Retro FM. 23:19, точное столичное. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Папа, а мы все купили к школе?
7: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
6: А маме тоже Теннет купим?
7: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: таким вот представляет себе маленького принца певица Каролина. Музыкальное изложение только что здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, в нашем неповторимом супермиксе. 23.35, точное столичное. Танцуем до полуночи.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

от грусти, печали, усталости не осталось и следа. Все благодаря уникальному миксу. Вечеринка Ретро-ФМ удалась на славу. Спасибо всем, кто танцевал с нами. Еще несколько зажигательных треков для вас в качестве музыкального десерта прямо по курсу. Ну а после чего только лучшая музыка нескольких поколений все выходные напролет. Передаю слово Дмитрию Майорову. Встречайте его ровно в полночь. Я, Руслан Романов, вернусь к вам в понедельник к старту новой вечеринки Ретро-ФМ.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

погода, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

«Вернись и останься». Не всем и всему это, конечно, адресовано. Особенно буквально, а не просто словами. «Bad Boys Blue» на Retro FM. Некоторых моментов нам, как обычно, необходима официальная двухдневная передышка. Что, приступаем, отдыхаем. Всем отличная суббота. В столице 20 минут первого на Retro FM. Скоро услышим Андрея Никольского и Бритни Спирс. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы.

0: Может, и не again, и tomorrow, может, и не завтра, но периодически дуэт Бакара заезжает, возвращается в наши края с концертом. В прошлом и в этом году точно было дело, и на будущий год такие же планы отметиться в столице есть. Ну, точных дат пока нет. Точная же московская, 00:35 на Ретро-ФМ. Скоро о себе напомнит Modern Talking, Игорь Саруханов.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Знаки кругом, ты их читать научись. Такой, что ли, музыкальный совет от Ace of Base на Retro FM. Ну, всем участникам дорожного движения это давно пора освоить, усвоить, уметь. Движемся с вами вперед и с песней, песнями Ким Уайлд и Михаила Боярского. На ближайшее в столице 0 часов 48 минут.

До того, как познакомиться с командой Smokey, Элис, можно сказать, крутила или просто дружила с австралийцами из группы New World. И это не однодневное событие. 4 года New World исполняли эту песню. Но недостаточно масштабно, успешно, по мнению некоторых. Глобальный успех истории уже принесли именно они, Smokey, в 76-м году. Так, вкратце, рассказ, что, когда и как было в столице. 19:00 на Retro FM. Скоро услышим команду Браво и Сиси Кейдж.

0: Всегда и постоянно нас окружают какие-то праздничные события. Сегодня день посвящен, бывает весьма сложной задаче, взять, собраться и встретиться со всеми старыми друзьями, товарищами. Все же свои графики, свои планы, другие отговорки. Но сегодня 26 сентября, если что, день встречи со старыми друзьями. Можете использовать это как аргумент, если кто-то будет отнекиваться от... возможности увидеться. В столице час 35 на Ретро-ФМ. Скоро отметятся Рики Поври и Брайан Адамс.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Весело, задорно. Если ваши выходные, суббота, еще без этого, ну что, подождите. Еще, может, не время. В столице всего 1:49 на Ретро-ФМ. Точно время для ребят из команды Dire Straits. Скоро их услышим. Дождитесь.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Некий Secret Land, неведомый край, уголок, стал ведомым, судя по новостям, пещера найденная, которая сотни тысяч лет была запечатана. Исследователи обнаружили в ней разные инструменты древних людей. Возраст находок оценивает 250-400 тысяч лет. Пещера стала уникальной капсулой времени. Ну, будем надеяться, ничего жуткого из этой пещеры не выйдет. Наружу, ну, меньше, конечно, смотреть ужастиков. Все вместе давайте смотрим, сверяем время. В столице 2 часа, практически 20 минут. На Ретро FM скоро услышим команду «Цветы» и «Роксет». Они впереди.

0: Первоначально ребята из команды Queen хотели остановиться на первом варианте для названия этой песни. Radio Gugu даже не рассматривался, что по итогу было, стало, как понятно. Понятное дело, только проверенные временем хиты для нас и с нами на Retro FM. Малость терпения, услышим одни из работ Blue System, Михаил Боярского, они впереди. В столице 2 часа 35 минут.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

Роберт Майлз и Мария Нейлер, образно говоря, отдаленно в курсе наших музыкальных планов до очередной часовой границы на Ретро-ФМ. Как бы так и есть, One and One, одну, еще одну песню успеем услышать. Это будут Big Time, CC Cage и песни из «Бриллиантовой руки» в исполнении Юрия Никулина. Всем нескучной субботы, столица 2 часа 49 минут.

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и